Но через полчаса уже наступит утро, и утренний экспресс умчит нас в новый день, который сегодня вдвойне прекрасен. Ну, во-первых, сегодня день рождения Ретро-ФМ, а во-вторых, сегодня пятница, так что два праздника, как говорится, два в одном. 23 исполняется Ретро-ФМ в этом году, так что поздравляйте нас, ну а мы будем поздравлять вас и ставить самую лучшую музыку, проверенную временем. Веселые ребята, статус-кво, Бритни Спирс и Крис Ри впереди. Меня зовут Тимур Соколов, приветствую и желаю всем доброй ночи.

0: Как с иголочки одет? Думаю, эту фразу написали именно для него. Если вы вспомните клип на эту песню, то вы, уверен, со мной согласитесь на все 100%. Тако на Ретро-ФМ, как говорится, шик, блеск, красота. Все в одном лице и в одной песне. Сандра и доктор Албан далее. 3:42 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный привет.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Сандра, Heaven Can Wait. Небеса, возможно, и подождут. А вот утренний экспресс на Ретро-ФМ ждать никого не будет. Так что не опаздывайте. Путешествие в новый день начнется ровно в 4 часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пятницу, как всегда, встречаем позывными утреннего экспресса на Ретро-ФМ. 4 часа столицы. Просыпаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: «Калимба де Луна». Ну, раз уж заговорили о Луне, то почему бы о звездах не вспомнить?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 мая, пятница на календаре. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны, вы сможете обнаружить скрытые ресурсы, применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы. Небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным. Водолеи, сегодня придет более широкий, оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Девчонки и девчоночки, вы наши. Доброе утро, красавицы. Ну и мужской пол тоже не обижу. Господа, жму вам руку и всем без исключения желаю доброго утра и классной пятницы в компании Retro FM. А пятница-то сегодня не простая, а золотая, праздничная. У нас день рождения, так что поздравляю нас и, конечно же, вас, наши дорогие радиослушатели. С чего и как начиналось Retro FM 23 года назад, расскажу в нашем традиционном ежедневнике. Не пропустите, как всегда, в середине часа.

0: desarme. Это песня о том, как мужчины сходят с ума по женщинам, а женщины по красивой музыке. И мы на RetroFM этот круговорот страстей полностью поддерживаем. И вот уже как 23 года дарим вам свою любовь и самую красивую музыку.
1: Ежедневник на RetroFM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 29.05.26. Пятница. Сегодня день рождения празднует наша радиостанция RetroFM. Именно 29 мая в 2003 году в эфире зазвучали такие теперь любимые знакомые позывные. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали RetroFM одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Каждый день в эфире звучит самая лучшая музыка, проверенная временем, и всеми любимые золотые хиты. Ежедневная аудитория RetroFM составляет около 7 миллионов человек. Поздравляем всех нас с общим праздником. В этот день, в 1903 году, в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву, и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осуществил первую торжественную разводку выстроенного моста. 29 мая в 1953 году состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину земли Эверест. Покорили Джомолунгму новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский Шерпа Тенцинг Норгей. Они взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев, водрузив там флаги Великобритании, Непала и Индии. Напомню, Эверест, Джомолунгма – высочайшая вершина земли. Ее высота составляет почти 8850 метров. По данным гималайской базы данных, на сегодняшний день на нее совершено около 9000 восхождений. Сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Инициировали этот праздник гастроэнтерологи, ведь проблемы пищеварения, к несчастью, стали непременным спутником жизни для многих современных людей. А связано это в первую очередь с неправильным питанием, качеством продуктов и вредными привычками. Вот на эти проблемы и призван обратить внимание Всемирный день здорового пищеварения. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и утренний экспресс на RetroFM.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на RetroFM.

0: как говорится, пятки горят, колонки плавятся. Уверен, что вы так же успешно покорите эту рабочую неделю, как ковбой Rednex однажды покорили все мировые чарты своим супер-турбо-гидро-мега-ультра-хитом Cotton Eye Joy. 4.42 в столице. Далее чуть сбавим обороты до задора вот этого. Не потеряем. Квин и Юрий Антонов впереди.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день.

0: Эта певица однажды сделала официальное заявление, что видела в своем саду НЛО в виде ярких огней, и это событие вдохновило ее вернуться на музыкальный Олимп после долгого перерыва и выпустить новый альбом. Ким Уайлд на Ретро FM с приветом Кате Леле.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: Это поздравление с днем рождения, а утренний экспресс несет нас в пятницу.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Вот так и больше никак. Но так ли все категорично на самом деле? Давайте узнаем у звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 мая, пятница на календаре. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны. Вы сможете обнаружить скрытые ресурсы и применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы. Общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы. Небольшая физическая активность в середине дня прибавит сил и улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы. Внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы. Вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Водолеи. Сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Домой поедет сборная России по футболу после вчерашнего поражения от сборной Египта. 1-0 мы проиграли, и это еще хороший результат для той игры, которую мы демонстрировали. Ладно, забыли, теперь о позитивном.
1: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
0: Даже свой день рождения Ретро-ФМ дарит вам подарки, друзья, и делает это с большим удовольствием, но взамен на ваш позитив. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив», который скоро появится. Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свои послания, все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, как и обещал, автору самого интересного и позитивного сообщения подарю тостер от Ретро-ФМ. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
1: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: В новый прекрасный день уносит нас, только не белый теплоход, а утренний экспресс на Ретро-ФМ. А вот каким был этот прекрасный день в прошлом и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 29 мая 2026 года, пятница. Сегодня день рождения празднует наша радиостанция Ретро-ФМ. Именно 29 мая в 2003 году песней Джона Леннона «Imagine» началось вещание главной ностальгической радиостанции страны. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Ретро-ФМ одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Ныне станция имеет более 240 передатчиков в России, которые вещают более чем на 1800 городов и населенных пунктов, и еще 19 передатчиков в других странах. Каждый день Ретро-ФМ включает около 7 миллионов человек. Всех нас с праздником! В этот день, в 1927 году, родился Игорь Дмитриев, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Зрители называли его настоящим аристократом Советского Союза. Его манеры, внешний вид и поведение были безукоризненны, как у человека голубых кровей. «Тихий Дон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака на сене», «Звезда пленительного счастья» – во всех этих лентах Игорь Дмитриев был великолепен. День рождения сегодня, 29 мая, празднует британский рок-музыкант, автор песен, основатель и фронтмен группы «Статус Кво» Фрэнсис Росси, российский футболист, тренер Егор Титов, английская певица, экс-солистка группы «Spice Girls» Мелани Браун, российский футболист, заслуженный мастер спорта Андрей Аршавин, актер, бессмертный телесериальный горец Эдриан Пол. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и группа «Joy» со своим позитивным приветом.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Под Smoke on the Water. Врываемся в эту пятницу в компании команды Deep Purple. Ну и давайте посмотрим, что вы нам прислали. С днем рождения, Ретро-ФМ. Слушаем вас на работе. Кстати, вы в курсе, что по знаку зодиака ваше радио близнецы, пишет София. Честно говоря, никогда не задумывались. Ну вот теперь знаем. Спасибо вам, София, за то, что поставили нас в известность. Далее. Доброе утро, Ретро-ФМ. С днем рождения. Спасибо вам за то, что вы есть. Удачи во всем, Алексей, Москва. Алексей, спасибо вам за то, что вы с нами. Доброе утро, страна. Отличная новость. Дочь с зятем начинает строить дом недалеко от моря. Год готовились. Дочь сама все проектировала. Места хватит всем родственникам. Осенью будем отвечать на Василия. Всем здоровья, счастья и позитива. Светлана написала нам из Сахалина. Светлана, ну действительно, классные новости. Приглашайте на Василия. Возможно, приедем. Доброе утро, Ретро-ФМ. Поздравляю с днем рождения. Всего наилучшего всем слушателям. Огромного позитива. У нас в Хакасии сегодня дожди. Сидим на работе, слушаем ваше радио. Вчера только посадили картофель. Всем вам огромный привет. Александр, спасибо большое за поздравление, друзья. Да, действительно, если кто-то только что проснулся, включил радио, и вдруг тут говорят о том, что день рождения Ретро-ФМ, вы не ослышались, все абсолютно верно. 23 года, мы сегодня празднуем, мы сегодня отмечаем, сегодня еще к тому же пятница. В общем, один сплошной позитив. Присылайте свои сообщения, мессенджер Макс, канал Ретро-ФМ, мессенджере Макс. Через полчаса озвучу очередную порцию ваших посланий. Ну и напомню, что за самое позитивное сообщение подарю тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
3: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Это голландцы Stars on 45 с мегамиксом на хиты Beatles, ну или, как говорили раньше, с попури на песни Beatles. Между прочим, под песню одного из Битлов 23 года назад в этот день зазвучал Retro FM. Это был Джон Леннон, песня Imagine дала старт вашей любимой радиостанции, у которой сегодня день рождения. С праздником, друзья! И нас, и вас, и всех нас.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: утра, пятница, 29 мая. С днем рождения, Ретро ФМ. С праздником всех!
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Weather Girls, It's a Raining Man. На кого из вас, дорогие дамы, сегодня обрушится дождь из мужчин? Ну а на кого просто дождь, расскажут звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: У нас 29 мая, пятница. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы, улучшит рабочий настрой. Раки, сегодня вы можете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство, не сопротивляйтесь. Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама, позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным. Водолеи, сегодня придет более широкий, оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Сегодня самая позитивная пятница. У Ретро-ФМ день рождения. Мы сегодня отмечаем, мы сегодня празднуем. Мы ждем от вас позитивных сообщений. И даже в свой день рождения будем дарить вам подарки, друзья. За самое позитивное подарю тостер. Переходим к вашим посланиям. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас радость. Пошел долгожданный дождь наконец-то. Дождя ждала, ждала природа. Дождь хлынул где-то на заре, какой восторг. Все зазеленело, заблестело. Да, птички пьют из луж и купаются. Майский дождь, а шум дождя за окном — это песня. Всем позитива. Элла Пермь. Эллочка, у нас уже третий день эта песня. Хотелось бы другую послушать, какую-нибудь про солнце. Доброе утречко, любимое радио, с днем рождения вас. А я жду выходных, чтобы наконец-то встретиться с любимым внуком Мишкой и провести с ним весь день. Наталья, Красноярск. Наталья, я уверен, что обязательно дождетесь и с Мишкой классно проведете время. Доброе утро, любимое и самое позитивное радио, с днем рождения. Вчера у нас родилась внученька, Любовь. Мы самые счастливые бабушка и дедушка на свете. Здоровья нашей малышки. Ирина, город Пермь. Мы вас поздравляем, Ирина. Это самое большое счастье. Ретро-ФМ, поздравляю вас с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, творческих успехов, огромного позитива. Кстати, у меня сегодня также день рождения. Не знал, что у меня вместе с вами день рождения в один день. Очень приятно удивлен. Мы-то как удивлены, приятно. И так же, как и вы, я на работе. С днем рождения, любимое радио, написал Святослав. Святослав, поздравляем вас с праздником, с днем рождения. Через 20 минут, друзья, озвучу следующую порцию ваших посланий. Их очень много, особенно поздравительного характера в наш адрес. Это, конечно же, радует. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Оставляйте свои комментарии. Совсем скоро к вам вернусь.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Смоки на Ретро FM, I'll meet you at midnight, про встречу в полночь. Ну, а мы двигаемся далее, и прямо сейчас, как всегда, в квадре часа у нас история этого дня на горизонте, каким он был в прошлом и чем знаменателен, расскажу.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 29 мая 2026 года, пятница, день рождения. Сегодня отмечает наша радиостанция «Ретро-ФМ». Именно 29 мая в 2003 году в эфире зазвучали такие теперь любимые, знакомые позывные. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали «Ретро-ФМ» одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория «Ретро-ФМ» составляет около 7 миллионов человек. Поздравляем всех нас с праздником! В этот день, в 1953 году, родился Александр Абдулов, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России, икона отечественного кино. Широкая известность и популярность пришли к нему после роли «Медведя» в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Потом были «Ищите женщину», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная формула любви», «За прекрасных дам» и многие-многие любимые нами фильмы. Абдулов завоевал признание не только как киноактер, но и как актер театра и озвучки, и как режиссер. В этот день, в 1903 году, в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву, и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осуществил первую торжественную разводку выстроенного моста. А еще сегодня отмечается День ветеранов таможенной службы, День сварщика в России, День военного автомобилиста, День гадания на ромашках, любит-не любит, День скрепки и День бисквита.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Сегодня день военного автомобилиста. Поздравляю всех причастных с этим праздником. Написал Константин. Присоединяюсь к поздравлениям. Доброе утро, Ретро-ФМ. Большой привет всем слушателям из города Северобайкальска. Поздравляю вас с днем рождения. С днем рождения, Ретро-ФМ. Слушаю вас очень давно. Точка здесь. Собрался вспахать огород, но вот к нам идет дождь, придется отложить огородные дела. Кстати, у нас на севере Байкал еще не растаял, Алексей. Вот пока Байкал не растает, Алексей, пахать ничего не надо. Отдыхайте. Доброе утро всем, кто слушает Ретро-ФМ. Поздравляю свою родную сестру Елену. Она работает на скорой, у нее смена, она помогает людям. Привет от сестры Александры и всей семьи. Пусть будет меньше тревог. Больше позитива, любви, здоровья, удачи всем нам. Александра подписалась. Ретро-ФМ, всем доброе утро. А я хочу просто поздравить любимое радио с днем рождения. Вы лучшие, добра и процветания вам. Написала Татьяна из Новосибирска. Огромное-огромное спасибо. Ну, а тостер сегодня хочу подарить за позитивное сообщение про рождение внучки. Где-то у меня здесь было. Да, вот. Доброе утро, любимое радио, самое позитивное. С днем рождения вас, Ретро-ФМ. Вчера у нас родилась внученька Любовь. Мы самые счастливые бабушка и дедушка на свете. Здоровье нашей малышки. Ирина, город Пермь. Ирина, я вас поздравляю с внучкой и дарю вам тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
8: Стоимость указана за автомобиль «Джетур» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
7: Не оферта.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
10: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
12: Без возрастных ограничений.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru.

если бы у лета был саундтрек, он звучал бы именно так. Крис Ри на Retro FM с хитом On The Beach, от которого так и веет летним прибоем и жарким палящим солнцем. Чего пока, к сожалению, не скажешь о погоде за окном. Но, тем не менее, друзья, эта пятница будет максимально жаркой. Это вам обещаю не только я, но и шоу

0: И сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 65 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО СС СМУ-88. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Помню, в детстве я попросил велосипед. Родители тогда сказали: «Легко».
4: Стэнет. Та же история. И тоже легко. Ведь условия по автокредиту в «Диалог Авто» стали лучше и комфортнее. Успеете и вы получить новые условия по кредиту на Тенет. Ждем вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Тенет «Диалог Авто». Здесь легко.
5: Не оферта. Кредитор «Паузовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бауханс вас строит, строит районы смело. Бауханс вас строит, строит для всех поколений. Бауханс вас строит, строит для чемпионов. Бауханс вас строит, строит в моем регионе.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
12: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
13: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
14: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
17: Тебе сколько лет, крошка моя?
18: 18 мне уже.
17: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
19: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
20: Билеты в кассах города. 12+.
21: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ФС 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Говорит вам доброе утро. Да, сегодня будет очень праздничная пятница. В столице 7.00, первая смена. Праздник праздником, а новости по расписанию. Вадим Ривман тоже пришел.
1: Доброе утро. Я о празднике тоже, да, расскажу. Привет, доброе утро всем. Итак, наступающим летом станет проще добраться до Объединенных Арабских Эмиратов. Это несмотря на непростую ситуацию в зоне Персидского залива. Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы из Москвы. Летать ее самолеты начнут 20 июня.

Только в Шарджу. Этот эмират расположен совсем рядом с Дубаем. С 1 июня в Дубай можно будет улететь с нашим Аэрофлотом. Регулярные прямые рейсы пока будут выполняться только один раз в сутки, но с 1 июля уже дважды в день. Что же касается не менее популярного у сограждан турецкого направления, то количество рейсов в Анталию этим летом сократится на 10%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Это связано в том числе с отсутствием разрешения на полеты в нашу страну у нескольких турецких авиакомпаний. Они должны были доставить на отдых и обратно около 150 тысяч туристов, но срок действия сертификата закончился 3 дня назад. И вот теперь рейсы отменены, а 1000 туристов застряли в Турции. В Российском Союзе туриндустрии пообещали вернуть отдыхающих на родину с помощью альтернативных перевозчиков. Будапешт отказывается поставлять Украине оружие. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгерский премьер подтвердил позицию страны не направлять никакого вооружения и военную технику в зону конфликта. Эта встреча стала первой для Мадьяра и Рютте после смены правительства в Венгрии. 62-летний Николас Кейдж теперь официально не Коппола. О смене фамилии урожденный Николас Ким Коппола рассказал в интервью журналистам. В свое время, выбирая себе творческий псевдоним, актер выбрал фамилию вымышленного персонажа комиксов Марвел Люка Кейджа. Имя при этом сохранил. Николас Кейдж, напомню, сын покойного Августа Копполы, старшего брата Фрэнсиса Форда Копполы. Таким образом, режиссер София Коппола приходится Нику двоюродной сестрой. Друзья, Ретро-ФМ отмечает сегодня день рождения. Нам исполнилось 23 года. На протяжении всех этих лет наша радиостанция дарит слушателям лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, проверенные временем и всеми любимые золотые хиты, объединяющие разные поколения. Оригинальные программы и шоу, уникальные проекты и акции, музыкальные фестивали международного масштаба обеспечили нашей радиостанции всенародную любовь и признание. Ретро-ФМ входит в число наиболее популярных радиостанций нашей страны. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А на Ретро-ФМ начинается праздничная первая смена. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: Объединяемся и отмечаем, и все это под проверенные временем хиты. Всем здрасте, первая смена, праздничная пятница начинается.
2: Доброе утро!
1: С днем рождения всех, с днем рождения коллеги, с днем рождения наши любимые, дорогие слушатели. Сегодня вся пятница, конечно, будет посвящена большому празднику, важной дате. Но и не будем забывать про главное. Что касается наших планов, мы начнем с нейрохита, очень музыкально. Да, поэтому готовьте уже свои связки и телефоны, и по команде дозвонитесь. Но кто нас поздравит первым?
2: Первый нас поздравит группа Queen. Правильно. Начинать так с королевы. Правильно?
1: Согласен. Первая смена
0: на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Начнем еще с приятного. 7.07 и 07. Такой день обязательно желание сбудется. Загадали и поехали. Пятница, 29 мая. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
2: Овны, вы сможете обнаружить скрытые ресурсы и применить его ровно там, где это необходимо.
1: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
2: Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
1: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
2: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь.
1: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
2: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и приятных финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет.
1: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
2: Стрельцы, вещи расположат вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
1: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
2: Водолей, сегодня придет более широкий оптимистический взгляд на профессиональные перспективы.
1: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
2: И просыпайтесь, ребят, в хорошем настроении. Столько поводов сегодня, а главное пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ретро FM.
1: Огненной пятницы всем, кто уже проснулся. А если кто не в курсе, сегодня день рождения у Ретро FM. И мы, да, сегодня будем так или иначе постоянно возвращаться к этому праздничному поводу. Поздравляться сами, поздравлять в первую очередь вас.
2: Ну а если у кого-то сейчас есть праздничный завтрак, я вам расскажу, как сделать его гораздо более веселым.
1: Давай.
2: В общем, не знаю точного имени вот этого весельчака, но некий россиянин предложил переименовать гамбургеры в котлетники или кокошники. Мне, пожалуйста, два котлетника, а вам с сыром или с луком?
1: Два котлетника и кофе белоруса.
2: Кофе
1: как
2: белоруса,
1: там предлагал,
2: да, да,
1: Григорий.
2: Но тут уже конкретный человек предлагал.
1: Хорошо,
2: да. Вот, в общем, ну а почему нет, так сказать? Популяризация, кокошник. Вот кокошник, кстати, мне не нравится. Если котлетник это просто похихикать, то кокошник это на святое, понимаешь?
1: Ну, вообще-то да, солидно и звучит, и выглядит.
2: Вот тут тоже мне...
1: Не тронь!
2: Ты когда-нибудь кокошник, как человек с танцевальным прошлым, понимаешь, ты кокошник когда-нибудь в блючиз опускал, что ли? Нет, это не дадим.
0: На Ретро FM.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, с праздником. С днем рождения, миллионы! Поздравляем всех и каждого по отдельности, каждого слушателя Ретро-ФМ, кто помогает нам творить эту историю уже на протяжении 23 лет. А за это время у радиостанции Ретро-ФМ было много рекордов, заслуг. Начнем, например, с того, что 25-часовой новогодний марафон легенд Ретро-ФМ. Мне кажется, никто и никогда в нашей стране не повторял таких концертных марафонов. Космическая неделя. Ты вообще помнишь, что мы на орбиту дозванивались?
2: Ты вообще помнишь, мы в космос летели?
1: Да.
2: Конечно, я всем рассказываю. А я с космосом не
1: Если бы тебя не укачало, нас бы и не сняли.
2: 100%.
1: Знаешь, уже бы говорили, что космонавты.
2: Ой, я забыла, беруши, возвращайте нас назад.
1: Вот и думал пересиль взять. Нет, вот Ритку, как же я ее брошу. Вот это вот началось. О, ну а если серьезно, круиз РТФМ, чего только стоит. Каждый год это событие, которое...
2: ежегодное.
1: Да, которое остается в памяти навсегда. И я думаю, что сегодня мы будем вспоминать вот всю счастливую историю, которая уже случилась, которая продолжается, и обращаемся к нашим слушателям. Давайте поздравлять друг друга. Давайте вот прямо сейчас делиться добрыми воспоминаниями. Может, у кого-то фото, видео есть, сохранились о важных событиях, в которых вы принимали участие.
2: Может быть, вы пошли, например, на легенды или еще куда-то и с кем-то познакомились. Или, может быть, что-то такое интересное случилось. Я, кстати, не только про романтику говорю, а встретили новых друзей.
1: Что интересного и
2: какое
1: вообще... Какое счастье, какой кайф или приключение действительно у вас произошло благодаря хитам Ретро-ФМ, благодаря событиям, да, таких много. В конце-то концов, да, кто-то у нас и на вечеринке Ретро-ФМ приходил, и там тоже происходило много всего интересного и приятного. В общем, будем ждать. Будем ждать ваши сообщения, поздравления и какие-то исторические фото, видеосвидетельства. Сегодня принимается все. Еще раз поздравляю от всей души. Давайте без лишних слов просто делиться радостью в прямом эфире друг с другом. У нас есть соцсети, Макс, ВКонтакте и не только.
2: Пишите! Это первый раз, когда мы, знаете, не будем стесняться и говорим, давайте еще поздравлять нас.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: 7.28, точное московское. Продолжаем праздничную пятницу, праздничную для ретро-ФМ и всех слушателей. С днем рождения!
1: С днем рождения,
0: ну и в честь праздника, да, вот еще одна такая то ли праздничная новость, то ли немножечко расстраивающая, я не знаю. Я думаю, что народ здесь разделится на
1: интрига,
0: две части.
1: Интрига, интрига.
0: Потому что в Узбекистане запустили сервис по перепродаже подаренных букетов. Помнишь, мы говорили о передаривании, ну, там, разных, новогодних, например, да, подарков, штук всяких. А вот здесь про цветы заговорили. Кто-то, может быть, скажет, у них появляется вторая жизнь. Кто-то скажет, да вы что, с ума
1: это
0: что ли
1: я
0: посходили?
1: Я вторая скажу, что с ума сошли.
0: Ну так вот, платформа позволяет продавать букет, который уже кому-то подарили. По сути, такой секонд-хенд для цветов. Живые букеты с ценой ниже розницы в формате аукциона, кстати. Да, можно еще побиться за эти розы. Да, ну вроде как странно звучит идея, но с ноября 25-го там уже десятки тысяч пользователей. Да, уже на 10-й день после запуска проект получил венчурные инвестиции, так что народ поверил, инвесторы тоже поверили, людей становится все больше и больше, и все больше и больше цветов, получается, мы спасаем, можно же так говорить, да?
1: Не, не спасаем мы, перепродаем то, что тебе подарили.
0: То, надо что я говорить... зарабатываю на этом, это не важно.
1: Да.
0: Самое главное, это философия этого бизнеса.
1: Я сначала подумала о такой философии, что ну ладно, букеты от бывших, а потом думаю, подожди. Мы стали забывать старую добрую истерику, когда тебе он дает, а ты такая, не надо! И выкидываешь их куда-то на пол, на уборную, ну куда угодно, перепродаешь.
0: Все-таки
1: где
0: сведи,
1: романтика,
0: сведи
1: где драма?
0: Татушку с именем бывшего. Пора уже от нее избавиться.
1: Ну, попробуй.
0: Семь 7.30. Вадим Ривман, старожила, да. ретро-ФМ в праздничный
2: привет.
0: День для
2: с
0: вас
2: праздником,
0: новости.
2: Саша, с праздником. Доброе утро, привет. Итак, в России разработают методику учета пробега автомобиля. Об этом следует из документа правительства страны. Согласно тексту документа, подобный механизм позволит властям рассчитать возможные показатели аварийности транспорта. Отвечают за проект Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Реализовать проект нужно до 2030 года. По итогам проделанной работы ведомства должны предоставить доклад в правительство. 5G может заработать в России уже этим летом. Власти намерены в конце июня выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон частот, который позволит развернуть сети 5G в городах-миллионниках. Об этом свидетельствуют материалы Госкомиссии по радиочастотам, с которым ознакомились «Известия». К концу года сеть 5G должна появиться в 4 региональных центрах, а в следующем году уже в 16. К 2035 году число городов должно увеличиться до 84. В июне пенсии повысят для двух категорий россиян, тем, кому исполнилось 80 и кто имеет первую группу инвалидности. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет примерно 9,5 тысяч рублей. После удвоения она достигнет 19 тысяч. Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей. Фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов. Президент США Дональд Трамп напоминает официанта, который пытается делать слишком много дел одновременно и при этом роняет тарелки. Об этом агентству Рейтер рассказал близкий к республиканцам источник. При этом каждая падающая тарелка показывает очередную болевую точку американского лидера. Избиратели недовольны состоянием экономики, а также спорами вокруг реконструкции Вашингтона, приближением промежуточных выборов, вторжением в Венесуэлу и конфликтом с Ираном, подчеркнул журналист агентства. Игрокам сборной России по футболу вручили серебряные медали после товарищеского матча с национальной командой Египта. Игра состоялась на стадионе в Каире и завершилась победой египетских спортсменов со счетом 1-0. Известно, что в июне у российской команды запланированы еще две игры. Первая пройдет 5 июня в Волгограде против сборной Буркина-Фасо, а вторая состоится на стадионе в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83.69. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 7.39 на московских. Всех с праздником, с днем рождения, Ретро-ФМ. А что обычно в день рождения делают?
1: Ну, поют, конечно же. Ну, а что делать в день рождения в 7.39, ребята? А еще и подарки. Ну, вернее, ну да, подарки. Хотел сказать призы, но подарки здесь лучше ложатся.
0: С девизом «Проснись и пой» приглашаем вас поучаствовать в игре «Нейрохит» на Ретро-ФМ.
1: Беспроводные наушники заждались. Еще и годовая подписка на популярный музыкальный сервер тоже говорит: заберите меня, пожалуйста. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем.
2: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
3: Уже в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
8: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности

0: И в это праздничное утро мы приветствуем Надежду из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогое любимое радио.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Вас, кстати, тоже с прошедшим днем рождения, весь город.
1: Спасибо большое. С днем рождения, самый любимый, красивый город на земле. И вас, дорогие ведущие, Саша, Рита, хочу сказать вам огромное спасибо. Каждое утро вы доставляете огромному количеству людей радость, улыбку, а это очень важно для хорошего настроения на целый день. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам большое.
0: Да, всех с днем рождения. И давайте к игре. Ну, у нас есть беспроводные наушники. Это в случае того, если вы с первой подсказки угадаете нейрохит. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Песня, ну, очень известна. И если вы внимательно следили за жизнью радиостанции, ну, последние недельки-две, то это тоже может вам очень пригодиться в этой игре. Больше ничего не подсказываем. Рассказываем, а переходим к первому.
1: Хорошо.
0: Нейрохиту.
1: Хорошо.

0: Я вижу твою улыбку, я помню твою ошибку, и сердце уже не важно, но я ошибаюсь дважды. Валерия, часики.
1: Абсолютно верно. Спасибо за классное исполнение.
2: Давайте послушаем такую же грустную. Вот смотри, да, поменялась музыка, а текст-то тот же остался. И так грустно.
1: Да, ну подача совсем иная.
2: А когда слушаешь, Валерию, так хорошо.
1: Давайте.

0: вещи напоминают вот это из американских фильмов.
1: Я тут подумала.
0: Дайте мне чай, да, дайте мне си, дайте мне часики. Аллилуйя, братья и сестры.
1: Да-да-да, аллилуйя. Протестантская какая-то
0: чуть-чуть, да-да-да. Ну что, Надежда, очень легко сегодня справились. Конечно, это прекрасная Валерия, песня «Часики». Можно нам ответ поставить фрагментом?
2: Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани.
0: И отдельный привет в это праздничное утро, конечно, мы семейной паре Валерия и Иосиф отправляем. Благодарим еще раз за этот классный визит, классный эфир, который был не так давно. Надежда, да, ну а вас мы поздравляем с победой. Главным призом беспроводные наушники отправляются.
3: Спасибо огромное, большое спасибо. Хорошего дня вам, спасибо.
1: И вам тоже.
3: До свидания.
0: И всему Санкт-Петербургу тоже с прошедшим праздником. Давайте Валерию от и до прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: между тем, сегодня день рождения. Retro FM, любимая нашей всеми радиостанции, и этим все сказано. Делимся поздравлениями, делимся воспоминаниями. В первую очередь, друзья, кто, где, в чем участвовал, в чем посчастливилось, да, принять участие, на какие концерты приезжали, ходили. Рассказывайте нам все, это сегодня особенно важно. Андрей Беляков пишет просто: с днем рождения, Retro FM, спасибо, что ты есть. У меня есть твой значок. Вот так, по-мужски, коротко и ясно. Андрей, вас тоже с праздником.
1: Так, вот Евгения говорит: с днем рождения, любимый радио. Вот я на работе, всегда слушаю вас. Вы заряжаете меня оптимизмом и ускоряете рабочий процесс. С вами вся тепло. И завтра первый раз лечу в Москву. У меня праздник. Человек выступает на всероссийском, это вообще фитнес-фестивале. Очень жду.
0: Серьезные люди. Да, слушай, ну, чтобы успех был, обязательно.
1: Просто человек, который, если что, так как это фитнес-фестиваль, защитит честь ретро-фан. Потому что я думаю, там одной правой. Хоба!
0: Да.
1: И все.
0: Ну да, мне понравились ускорители. Надо записать джингл. Да. Саша и Рита, утренние ускорители.
1: Да, это друзья, ну что ж, спасибо огромное. Мы видим все ваши сообщения, их очень много, поздравлений, мы тонем в нем, это прекрасно. Но знаете, еще хотим, чтобы вы рассказали нам какие-нибудь истории. Вот что у вас связано с ретро-ФМ? Может быть, с какими-то песнями, с концертами, да совсем чем
0: может
1: угодно.
0: Может быть, слушают нас сейчас участники круиза, а может быть, кому-то посчастливилось кальбанов. Гости слетать, съездить, сплавать. Ну так расскажите, пожалуйста, подробнее об этой нашей жизни.
2: Между тем, на ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
8: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: 8.00. Столица, уже час отмечаем. Присоединяйтесь к нам. Первая смена на праздничном Retro FM. И собранный Вадим Ривман, как всегда, с актуальными новостями.
1: Заглянул на огонек. Привет, доброе утро. Итак, россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному на АЗС. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы автозаправочных станций в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключено вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе министерства. В подведомстве

отечественных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. В российских школах необходимо ввести обязательный экзамен по физкультуре, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что физкультура не должна восприниматься как второстепенный предмет. Гриб также отметил, что освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдачи норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях. Друзья, сегодня ретро-ФМ исполняется 23 года, 29 мая 2003-го. Впервые прозвучали позывные нашей радиостанции, а первой композицией в эфире ретро-ФМ стала песня «Imagine» в исполнении Джона Леннона. На протяжении всех этих лет наша радиостанция дарит своим слушателям только лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, проверенные временем и всеми любимые золотые хиты, объединяющие разные поколения. Ну и последнее. Гамбургеры могут переименовать в котлетники. В России предложили законодательно запретить использование англицизмов в сфере общественного питания и переименовать популярные блюда иностранного происхождения на русский манер. В частности, в Госдуме предлагают отказаться от слова «гамбургер», заменив его вариантами вроде «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский». А об этом рассказал депутат Сергей Маленкович. По мнению политика, американская культура фастфуда, чужда российским гражданам, негативно влияет на здоровье населения, поэтому процесс импортозамещения в этой области должен быть последовательным, но твердым. И еще курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С праздником и хорошего дня!

0: 9-го столицы. Доброе утро и с праздником.
1: Доброе утро. А что-то я запела.
0: Приятно работать и отмечать. Конечно, сегодня, в эту пятницу, можно все. 29 мая, в день рождения Ретро-ФМ. У нас особое мнение намечается через полчаса. Если вдруг не заскакивали в наши соцсети, не оставили свой голос по поводу праздника дня рождения, то обязательно это сделайте. А еще дозвонитесь потом и получите умную колонку. У нас хорошие планы.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 29 мая, пятница. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
2: Овны, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
1: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
2: Так, близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
1: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
2: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство, не сопротивляйтесь.
1: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
2: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений, а ваша интуиция вас не подведет.
1: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
2: Тельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению. Итогов. Итоги — это что-то, ну, такое.
1: Это подарок. Да. В честь дня рождения. С возьмите дополнительно, вставляйте в каждое слово.
2: Пожалуйста. В общем, из текущего периода то, что можно считать завершенным.
1: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется каким-то невозможным.
2: Водолеи, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
1: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
2: Ребята, у нас 8-0-8-4-5-6-7-9. Загадали желание!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13, Маргарита. Есть предложение на выходные для тебя. Да, да, да. То, что ты, ну, возможно, еще не делала. Хотя, не знаю,
1: давай,
0: чудинка-то она есть. В музее в купальнике ходила когда-нибудь? Ну, так,
1: вот
0: чтобы
1: это
0: сразу.
1: Нет, вот странно, но нет.
0: Ну, вот смотри, в одном художественном музее, правда, в Швейцарии-то, прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
1: Сезана. Вот это
0: ну, Сезана. Хорошо, ну, хорошо, хотя бы не улица, с улицы Сезан вспоминаешь. Да-да-да. Это как бы... Окей, засчитано. Посетители, да, да, да. Да, да, да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться. Посетителям предлагалось снять обычную одежду и наслаждаться искусством в купальниках и плавках.
1: Ага.
0: А еще, да, вот акция, скажем так, распространялась и расширялась для тех, кто пришел сразу в пляжном наряде. Тогда и входной билет бесплатный.
1: Слушай, а у нас в каком музее такое можно повторить? К лету все подготовились? Угу. Ну, это просто вопрос на подумать, ребят.
0: И сейчас двери такая, Эрмитаж. Нет, для этого же.
1: Опечатано.
0: Третий год такая сразу. Ой, мы не работаем в этот день. Да-да-да. Ну, давайте будем приличными людьми. Хотя иногда можно и почудить.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: А между тем, утро какое же праздничное, и не только у нас, а у всех-всех-всех миллионов, кто любит хиты, проверенные временем, кто начинает, продолжает этот день и вечером тоже врывается в самую танцевальную часть нашей программы. Я имею в виду радиостанция Ретро-ФМ. С днем рождения, любимое радио, и давайте переходить к вашим сообщениям из наших социальных сетей.
1: Историям. Да, Константин пишет. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Поздравляю вас с вашим днем рождения. Благодаря вашей радиостанции я как будто вспоминаю свое детство. Я родился в 92-м. И мне вспоминается такая песня, как «I saw you dancing». Якида. В общем, мне как-то раз удалось выиграть фирменную футболку Ретро-ФМ и магнитик на холодильник. В общем, конкурс проходил в какой-то соцсети. И если бы до вас дозвонился, вот бы покруче выиграл. Да всегда есть вариации, время еще есть. Желаю всему вашему коллективу и вам, и Рита, и Саша здоровья и дальнейшего процветания. С уважением, Константин Ишим, Тюменская область.
0: С днем рождения, любимая Ретро-ФМ.
1: Да, где-то.
0: Да, да, между прочим, нас поздравляют и выкладывают концерт из Питера, где мы вели, танцевали и отрывали чисто. Олег Антипин. Сейчас спасибо большое за видео. Вот услышал Олег, да, наши просьбы, мольбы и угрозы, и шантаж, что хотим не только слова, но и, может быть, фотоподтверждение, видеоподтверждение обязательно с нашим участием, хотя это было приятно.
1: Это вообще неплохо.
0: Это было неплохо.
1: Если
0: это
1: у вас есть какие-то наши видео, фото, эти все материалы, пожалуйста, мы готовы ждать.
0: Да, но на самом деле с праздником, ребят, и вот очень хочется ваше участие тоже в мероприятиях Ретро-ФМ увидеть, услышать, и ваше мнение с удовольствием почитаем в эфире. Так, у нас есть Радик, пишет, с днем рождения, ни дня без Ретро-ФМ. В машине Ретро-ФМ в избранном, в телефоне в избранном, работаю, слушая Ретро-ФМ, дети подпевают в машине, когда идет заставка Ретро, Ретро-ФМ, да. Джинглы все наши. С днем рождения.
1: Так, Дмитрий пишет из Москвы. Я участвовал в конкурсе в одном заведении, где проводили вечера ведущие, мне даже подарили диск вашей радиостанции. Вечер тоже был роскошным.
0: Прекрасно.
1: Так, далее, значит, тоже какие-то... Мы же спрашиваем не только поздравления, но и воспоминания. Наталья нам пишет. С днем рождения, Ретро-ФМ, процветание и много-много благодарных слушателей вам. Люблю вас слушать, танцевать более 10 лет назад. Посчастливилась выиграть у вас, знаешь, 10 лет человек с нами, да. Больше. Набор сувениров, спасибо большое. А недавно дозвонилась прямо в свой день рождения. Песню, правда, не угадала. Наталья, но зато в свой день рождения дозвониться, кайфануть,
0: это
1: поиграть.
0: Это тоже добрый знак. Да, это тоже победа. Раз не выиграли, значит, еще будем вас ждать в гости.
1: 100%.
0: Вернемся к теме поздравлений. Историй, в первую очередь, связанных у вас с 23-летним. Истории путем Ретро-ФМ. Да, будем ждать, будем читать, будем обсуждать, смеяться вместе. А где-то, может, и слезинки ностальгии пускать в соцсети. Для этого есть, мы все найдем.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Что произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
12: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
10: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
17: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
18: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Но это действительно beautiful morning, потому что сегодня у нас праздник. Сегодня мы поздравляем друг друга и разделяем эту радость вместе с вами под проверенные временем хиты, как, например, только что от команды Септемба на Ретро.
1: Да, и как раз про beautiful morning all day, так сказать, я бы хотела поговорить. Короче, случилась путаница с пижамами в международном аэропорту Тампа в США. Они опубликовали грозное сообщение в соцсетях о введении дресс-кода и запрете на ношение пижам в терминале.
0: Не, а что они себе позволяют? Ты что, они еще вот в этих тапочках с собачками пришли, наверное?
1: И все на каблуках должны быть. Это все-таки серьезное место. Это аэропорт международный. С уважением как-то нужно. В общем, там, конечно, вспыхли просто... Ну, там драки даже, понимаешь, были. Но позже администрация сказала: ой-ой-ой-ой-ой, это была всего лишь шутка. Это вот просто мы хотели спровоцировать забавные дискуссии среди пассажиров о дорожной моде. А на самом-то деле-то испугались. И я могу понять людей, которым запрещают носить пижаму. Вы еще нам на работу запретите носить пижаму.
0: Вот. Я представляю, если бы мы запретили есть какой-то продукт, Маргарите, сколько бы это было, если пижама тебя так трогает.
1: Пижама вот. Трогает нас всех. Мягенько к телу прикасается, и в ней лучше всего сидеть. Ребят, так и происходит.
0: Всем приятных пижам.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Пассажиры некоторых рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом смогут проходить регистрацию и посадку с помощью биометрии. Эксперимент начнется 1 июня и продлится до апреля следующего года. Новая система будет работать на рейсах Аэрофлота через аэропорты Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии пассажиры также смогут пройти в зону вылета и к выходу на посадку. Во время тестирования специалисты оценят, как цифровая идентификация работает в гражданской авиации, сообщают «Известия». За последние 4 года в Татарстане количество предложений о работе с проектной или частичной занятостью выросло на 67%. Для сравнения, число вакансий с полной занятостью увеличилось лишь на 24%. Самый значительный рост интереса к неполной и проектной занятости среди соискателей отмечен в трех сферах. Добыча сырья плюс 149%, сельское хозяйство плюс 134% и рабочие специальности плюс 129%. Работодатели активнее всего наращивают количество таких вакансий в розничной торговле. Прирост за 4 года составил 306%, пишет Тацентр. В Казани почти на 2 месяца ограничат движение транспорта по улице Шишкина. Это связано с работами по строительству инженерных коммуникаций жилого комплекса по Оренбургскому тракту. Так, движение транспортных средств будет ограничено с 3 июня по 27 июля по улице Шишкина вдоль домов номер 24В и 24Б по Оренбургскому тракту, сообщает портал мэрии Казани. В Казани продолжается голосование за выбор общественных пространств для благоустройства. В этом году в список вошли 24 территории города. Горожане могут выбрать одно из полюбившихся мест, которое обновят в 2027 году. На выбор горожан представили общественные территории всех районов Казани. Среди них как уже известные жителям, так и территории, требующие комплексного подхода. Отдать свой голос можно до 12 июня, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. Ретро ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро ФМ.
2: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: И все-таки, что же самое главное в день рождения? Торт или подарки? Может быть, просто проявить внимание? А может, самое главное, не забыть про него и поздравить все-таки человека?
1: Так, ну, к чему ты клонишь? Расскажи.
0: К тому, что мы у людей спрашивали и вот прям с такими версиями, да, обсуждали это в социальных сетях. Все, голосование закрыто. У нас есть процентное соотношение, кто за что проголосовал. И с этим мы разберемся подробнее в игре «Особое мнение».
1: Друзья, звоните. Мы не только с этим будем разбираться, мы еще подарки вам будем дарить. Например, умную колонку, которая уже ждет. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Саидгалиева от Ташаяк до Чернышевского, на улице Шахиди от Тукая до Яхина и на улице Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани. 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.

0: особое мнение. Это особое мнение. Праздничное утро будет разгадывать Диана из Майкопа. Здравствуйте, Диана.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: С праздником вас. Вас и всех наших слушателей. Да, мы решили в игре «Особое мнение» раскрыть эту тему подробнее, тему дня рождения. И спросили у людей, что важнее всего в день рождения. Подарки, внимание, торт или... Вспомните про этот самый день рождения. Вот вы бы что ответили пока вне игры? Так, что для вас самое главное?
1: Ну, внимание.
0: Ну, то есть в целом, чтобы не забыли, да уделили все-таки. А там уже как это будет, подробности не особо важны.
2: А там уже только торт можно. Ну, хотя, ну, что, только торт.
0: Ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что посуществилось желание.
2: День рождения твой.
0: Вот именно, да-да-да. Просто если кто-то линию эту не заметил, Маргарита сразу, да-да-да.
2: Я ждал от вас. Я не поняла,
0: ну, почти. Итак, Диана, сегодня нужно найти самый непопулярный ответ. Меньше всего процентов, давайте так я скажу, 5% проголосовало за эту версию. Подарки, внимание, торт, вспомнить о нем. Что выбираем, самое непопулярное?
1: Ну, наверное, внимание просто.
0: Вы думаете, то есть за внимание меньше всего проголосовало? Думайте.
1: Ну, я так думаю, да.
2: Приняли. Ну что же, пойдем тогда
0: пойдем с вниманием.
2: По результатам, да. Ну давай начнем, ну, с самого высокого, получается. Итак, 69% проголосовало за внимание.
0: Как раз таки, важнее всего. По 13% всего набрали подарки и вспомнить про день рождения этот самый. Ну и 5% всего сказали, что торт им как будто бы и не нужен.
2: Ну это очень хорошо, это значит, вся птичка мне достанется. В целом, я довольна сегодняшним голосованием. Вот. Но внимание, все-таки, видите, какие у нас люди.
0: Ритка еще из садика котлеты таскала. Дайте, давайте ко мне в коробочку сложите. Диан, спасибо вам большое за участие. Да, но сегодня не получилось попасть в десяточку. Это будет значит, что Майкоп к нам пришлет еще прекрасную Диану поучаствовать в другой игре.
2: Будем ждать.
0: Да. Сабрина All of Me поздравляет Ретро FM с днем рождения. Сейчас.

0: Тут и хамон, и соливочки, и сырочек, и, да, в общем, стол накрыт. Ретро-ФМ отмечает день рождения вместе с вами, наши любимые слушатели, благодаря которым вообще это все и существует, и ради которых это все создавалось. Ребята, отмечаем вместе, поздравляем, не стесняемся в выражениях и, самое главное, в фото- и видеоматериалах. Потому что, да, давайте сегодня повспоминаем. За 23 года много чего крутого случилось, и наверняка многие из вас поучаствовали в концертах, в путешествиях, может быть, еще в чем-то.
1: Может, по песне что-то такое происходило. Может, веселое, вас... смешное, романтичное, да любое.
0: Да, может быть, у вас первый танец на свадьбе был под хит, проверенный временем. Это тоже достойный повод, чтобы вспомнить одну из любимых песен радиостанции Ретро-ФМ. Так что будем ждать ваше сообщение. У нас впереди «Что, где, когда» игра. У нас будут новости спорта. Еще сегодня два очень крутых футболиста отмечают день рождения. О-хоу. И мы обязательно тоже и об этом вам расскажем и поблагодарим ребят за вклад в российский футбол. В общем, планы у нас большие, интересные. И еще, кстати, мы кое-что расскажем о наших участниках круиза Ретро-ФМ 2026. Но всему свое время. А пока с днем рождения!
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
5: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: День рождения важнее всего внимания. Ну ладно, и торт тоже заносите. В честь дня рождения Ретро FM в столице 9. Отвлекся от праздничного стола, чтобы сделать для вас новости. Вадим Ривман.
1: Прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, в России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – это ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. Дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили более 200 украинских беспилотников над регионами России и акватории Азовского моря. Как сообщили в Минобороны, массированной атаке этой ночью подверглась Ростовская область. Над ее территорией были сбиты более 80 беспилотников. Также уничтожены дроны, летевшие над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской, Владимирской, Волгоградской, а также Тверской, Ярославской областями, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. США ввели новые санкции против Ирана. Американский Минфин добавил в черные списки 16 юридических лиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. Как отмечается, новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора, утверждают в Вашингтоне. Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. А об этом сообщил глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан. Он отметил,

0: что официальные обсуждения по вопросу привлечения российской стороны к проекту не проводились. В то же время представитель космического агентства допустил возможность пересмотра форматов взаимодействия по мере развития программы. Ну и последний, мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть от возлюбленной поход на вечеринку. В Малайзии молодой человек отправился развлекаться с друзьями, пил до утра и в какой-то момент потерял мобильный. Мужчина запаниковал не из-за пропажи гаджета, а потому что боялся гнева возлюбленной. Чтобы она не узнала правду, он пошел в полицию и заявил, что на него напали двое мотоциклистов и ограбили. Сотрудники полиции изучили историю, нашли ее подозрительной. В результате малазиец признался в обмане. Он объяснил, что хотел любой ценой утаить от девушки свое пьяное приключение. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
1: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Ретро-ФМ.
2: 3:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Вот просил же человека не рассказывать, да, Вадима? Нет, возьмет и расскажет.
3: Ну, конечно же.
2: Так еще официально мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть
3: кое-какой
2: от возлюбленной.
3: Кое-какой мужчина.
2: Поход на вечеринку, да, два мотоциклиста. Ну, во-первых, не два мотоциклиста, Вадим, а это было в поезде. Да, поезд Ростов-Москва. Во-вторых, да, как бы телефон был новый, дорогой, вот, да, и понимал, что дома по голове получу. Вот, поэтому и пришлось пойти в полицию.
3: Мы не осуждаем. Мы смотрим, слушаем, но не осуждаем.
2: Не теряй свои мобильные телефоны, держите их при себе. А сегодня присоединяйтесь к нам к праздничной первой смене на Ретро-ФМ. Сегодня день рождения радиостанции. И теперь поздравления из Австрии. Джой на Ретро-ФМ.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 29 мая, ребята, пятница, праздничная, да еще и столько интересного всего несущая. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась, знаете ли, усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
2: Овнам вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
1: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
2: Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
1: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
2: Львы, день предложит вам добавить эстетики красоты в ваше домашнее пространство.
1: Далее, девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
2: Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет.
1: Скорпионы. Внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
2: Стрельцы. Вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
1: Козероги. Задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
2: Водолей, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
1: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
2: Ну а сейчас спорт, а там есть чем поживиться.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, начнем новости спорта. Россиянка Яна Зайкина победила в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике среди юниоров. И хочется отметить, что российские спортсменки выступают на турнире в Болгарии с флагом и гимном. Яночку поздравляем с таким успешным началом большой карьеры и продолжать в том же духе уже и во взрослом спорте. Далее, теннис. На Ролан-Гаррос Яник Синнер сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуану Мануэлю. Да, Циципас тоже выбыл. У девушек Диана Шнайдер обыграла Маккартни Кеслер, Анна Калинская Алину Корнееву. Арина Соболенко победила Эльзу Жакмо. Далее о футболе. Сборная России вчера проиграла Египту в Каире. Сопернику даже не потребовалось участие Мохаммеда Салаха. За первый тайм у команды Карпина 0 ударов в створ. За весь матч всего один состоялся. Но вообще в 5 последних играх у россиян лишь одна победа. При этом на отрезке из 4 матчей сборная проиграла больше, чем за 4 года при Карпине. Да, какая-то черная полоса. Голов, к слову, нет в 3 из 4 матчей. Хотя тренер считает, что вчера на поле многие выглядели достойно. Ну и, кстати, там прикольный анонс перед этим матчем вышел с участием Камиля Ларина. Если что, вот найдите в интернете, да, в том числе в соцсетях у Камиля Ларина из квартета. И прикольный анонс вот предстоящих игр. Далее. Лионель Месси едет на свой 6-й чемпионат мира. Он попал в окончательный состав сборной Аргентины. Он может обновить рекорд по числу турниров в карьере вместе, кстати, с Роналду. Они с 2006-го участвуют чемпионатах. Сборная Бразилии сообщили, что Неймар пропустит 2-3 недели из-за травмы икроножной мышцы. К старту чемпионата он вряд ли восстановится, так что пока его участие в сборной под большим вопросом. Ну а и на этом все, что касается футбола, не закончено.
2: Нет, пожалуйста, включите-ка мне микрофон. Да.
1: Не просто так. Рита пришла, обычно она приходит по очень важному и праздничному поводу.
2: Очень серьезным поводом, но праздничный сегодня есть. День рождения отмечает, ну просто, легендища отечественного футбола. И, конечно же, московского «Спартака» номер 9. Капитан Егор Титов. Да. Краш моего сердечка. Ну и немножечко, да, хочется сказать посерьезнее, чем неоднократно лучший футболист нашего чемпионата – рекордсмен, многократный чемпион страны, человек, забивавший Реалу и Арсеналу. Вы можете вообще себе это представить? Человек, который навсегда поселился в наших красно-беленьких сердечках.
1: Поздравляем с юбилеем. Там дата красивая. 50 лет. Егор Ильич, с днем рождения от души, от нас, от всех. И я думаю, стоит отметить, что в этот день родился еще один талантливейший человек, на этот раз краш Зенита. Да, Андрей, позвольте, если Андрей Сергеевич Аршавин. И, кстати, этих двух футболистов, да, ну вот считают, можно сказать, самыми выдающимися на рубеже веков 90-х и 2000-х.
2: Так, хороший вот, сегодня день, да, не просто так.
1: Урожайный футбольный, да. Поэтому и Андрея Аршавина, да, ну и всех поклонников, соответственно, тут уже сборной России и «Зенита» больше. Поздравляем тоже с этим важным днем, а у Аршавина тоже юбилей, если позволите, 45, можно тоже официально назвать
2: Андрюха,
1: так.
2: Андрюха, ягодка
1: так, что,
2: опять.
1: Да, и Егора, и Андрея, и весь наш футбол поздравляем, да, с вот такой важной, красивой датой. А мы день рождения Ретро-ФМ продолжаем отмечать. Вот что за день такой, 29 мая. Ну, чудо расчудесное.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы отмечаем день рождения Ретро-ФМ. Поздравляем друг друга, вспоминаем классные истории. Высказываемся на тему. Сергей пишет: доброе утро, мои конгратуляции. Желаю всем сотрудникам первой смены крепкого здоровья, позитива, успехов и баблишка побольше. Тут уже узнается
2: вашими
1: лексикон
2: словами.
1: Да-да-да, одного моего знакомой. Как говорится, желаю море удачи и дачу у моря с праздником любимки. А человек, кстати, из Краснодара пишет. Человек из Краснодарского края знает, что такое дача у моря. В общем, да, наверняка имеется.
2: Так, Марина нам пишет: доброе утро, любимая радиостанция. Не любимая, а единственная, которую слушаю всегда. Лет 15-17 тебе назад, видимо, назад, осенью. Конец октября, самое начало ноября. Выиграла билет на концерт Новикова в Кремле. Сидели, выпивали дома с мужем в пятницу. Значит, и послали смс-ку на ретро. Как мы с мужем познакомились? Под песню «Помнишь, девочка, гуляли мы в саду». Ну, видимо, было такое задание. Легли спать, и вдруг звонок. А мы-то уже спим. Ведущий быстро нас привел в чувство. Спите, эфир не слушайте. А вы выиграли билеты на концерт. Да ладно, не может быть. Вот такая память. Мы с мужем прожили под ретро-ФМ 37 лет. Спасибо вам за позитив и отличное настроение всегда.
1: Круто. Ну, поздравляем. И вот тут семья пишет счастливо. Александр делится. С днем рождения, любимая радиостанция. Каждое утро начинается с вами. Целый день на рабочем столе играет любимая волна. 2 года мы выигрывали призы. Вот билеты на легенды Ретро-ФМ. Это просто шедевр. И многие друзья знают, что слушают только вас. Поэтому нашу волну между нами называют Санек-ФМ. Вот благодаря Александру Щуку, да, вся компания тоже слушает Ретро-ФМ. Круто, Александр. Поздравляем вашу семью. Верную семью Ретро-ФМ.
2: Так, ну тут, естественно, очень много просто поздравлений. Вернее, не просто, а ох-ох-ох каких. Но, ребята, давайте я прочитаю одно поздравление, но и будем ждать все-таки вашей истории. С днем рождения, Ретро-ФМ. Спасибо вам, что вы есть, что заряжаете каждый день позитивом. Люблю бесконечно, слушаю песни. Ой, мы тоже любим. Так.
1: 15 лет не представляю своей жизни без любимого Ретро-ФМ, говорит Галина. Каждый его звук, каждая песня — это словно машина времени, которая возвращает меня в молодость, во времена СССР. Не просто радио, это часть моей жизни, моя любовь, ностальгия по самым теплым моментам. Галина, вас тоже с праздником, и спасибо, что разделяете с нами такие счастливые минуты вашей жизни. Это мы уже обращаемся ко всем нашим слушателям. Скоро вернемся и продолжим наш праздничный разговор.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Минсе.
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе.
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
8: Yeah!

0: Метро FM. Приветствуем всех и встречаем эту праздничную пятницу вместе с вами. 9.29, день рождения Retro FM. Классное утро. Погода тоже скоро услышит и наладится. Ну, а у нас?
1: У нас офигенная новость. Короче, сначала спрошу тебя, знаешь ли ты, что такое краудсерфинг? Это знаешь, когда на рок-концертах обычно... Толпа несет артиста или кого-то из публики.
0: Ну, название интересно, так, конечно, да,
1: на руках. Итак, внимание, 99-летняя американская бабушка попала в книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной человек в истории, который совершил краудсерфинг.
0: Хорошо.
1: В общем, это
0: с
1: произошло...
0: разбега?
1: Не-не-не, но, конечно же, там были все меры предосторожности соблюдены. Это все было на рок-фестивале в Техасе. Во время выступления артиста Брентли Гилберта фанаты буквально пронесли бабулю над толпой. Конечно же, в целях безопасности она лежала на таких специальных носилках. А после рекорда она улыбнулась и сказала: «Я величайшая всех времен». И с этим сложно поспорить,
0: ребята. Здесь аплодисменты наши. Вообще, красотка. И я думаю, что ее пример тоже вдохновит многих людей для того, чтобы взять и исполнить свою мечту, а не говорить, не искать себе оправдания. Да, не говорить, да, уже поздно.
1: Ничего,
0: или да, надо было вовремя это
1: не
0: делать.
1: Поздно, а возраст — это только цифры в паспорте.
0: Девять тридцать, новости. Вадим Ривман, тот самый.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автозаправочных станциях. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы СЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. Наступающим летом станет проще добраться до Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на непростую ситуацию в зоне Персидского залива. Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы из Москвы. Летать ее самолеты начнут 20 июня и пока только в Шарджу. Этот эмират, напомню, расположен совсем рядом с Дубаем. Ну а с 1 июня в Дубай можно будет улететь нашим аэрофлотом. Регулярные прямые рейсы пока будут выполняться один раз в сутки, но с 1 июля уже дважды в день. Что касается не менее популярного у сограждан турецкого направления, то здесь наоборот, количество рейсов в Анталию этим летом сократится на 10%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Это связано в том числе с отсутствием разрешения на полеты в нашу страну у нескольких турецких авиакомпаний. Они должны были доставить на отдых и обратно около 150 тысяч туристов, но вот срок действия сертификата закончился 3 дня назад, и теперь рейсы отменены, тысячи туристов застряли в Турции. В Российском союзе туриндустрии пообещали вернуть отдыхающих на родину с помощью альтернативных перевозчиков. В июне пенсии повысят для двух категорий россиян, тем, кому исполнилось 80 и кто имеет первую группу инвалидности. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет примерно 9,5 тысяч рублей, а после удвоения она достигнет 19 тысяч. Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей: фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. И еще курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: 9.38, точное московское. У нас сегодня очень веселое и такое даже немного легкомысленное утро в честь праздника, в честь дня рождения Ретро-ФМ. Но минут на 5, а может даже на 6 мы станем серьезными людьми, потому что у нас особенная игра впереди.
1: Да, друзья, ну должно быть что-то святое. И вот оно, что, где и когда. Целых 3 вопроса, на которых... Да, правильно, надо ответить.
0: Именно так.
1: Но для этого нам нужен человек, потому что одни мы, естественно, с такой сложностью не справимся. Нам нужен наш капитан, который дозвонится и выиграет до 30 тысяч рублей. 23-24, 88-3. Ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Карла Маркса от Льва Толстого до Вишневского и на улице Саидгалеева от Ташаяк до Чернышевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью «Хохланд» 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.
13: Ретро-ФМ.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: И теперь это уже летние игры в радиоклубе «Что, где, когда». Вернулась игра на этой неделе, и мы все ждем наших капитанов каждый день для того, чтобы потом подвести итог и вручить еще кому-то хрустальную сову. Ну а еще каждый день мы разыгрываем деньги, и на такой приз претендует Наталья из Тулы. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день.
3: Доброе утро.
1: Приветствуем вас в игре. У нас сегодня на кону 15 тысяч рублей. Если дадим правильный ответ, они достанутся вам. Только играть надо честно. Вы в курсе, вы знаете, знакомы с правилами игры.
2: Да.
1: Хорошо. Да, интернет тоже в сторону, только мы втроем. Послушаем вопрос и попробуем за 60 секунд найти ответ. Ну и чтобы мы его засчитали, давайте договоримся, да, что вот, ну, в течение минуты версия должна появиться, и потом уже из нее выбираем
3: это
1: что-то.
3: Ее назвать.
1: Итак, переходим к вопросу. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: Есть ли еще другой случай, в котором возможность самых близких отношений могла бы продолжаться так долго, не наскучив однообразие? Когда лицо ее чаще касается вашего, когда случается волосам ее чаще смешиваться с вашими, щекам ее касаться ваших щек. Из всех мгновений счастья это единственное время, когда вам можно дышать ее дыханием, чувствовать разгорающийся и переходящий в вас жар ее щек, следить за каждым нежным колебанием ее груди, прислушиваться к каждому слабому ее вздоху, как будто одно дыхание оживляет ваши сердца. Внимание, вопрос. О каком процессе написал все это английский писатель Уильям Уилки Коллинз?
2: Я думаю, это во сне, но в смысле сон совместный.
1: Совместный сон, да? Прекрасно,
2: да,
1: хорошо,
2: вариант,
1: интересная версия. Еще
2: так,
1: что может быть?
2: Ну вы и команда мне накидайте.
3: Да, вот думаем.
1: Может быть, да, ну может вальс это вообще какой-нибудь, в принципе, там они танцуют, касаются друг друга.
3: Не надоедать. Может это вообще не про женщин?
2: Там дыхание там.
1: Не про женщин, может быть про ребенка, может это колыбельная дочери поет там что-то.
3: Нет.
2: Ну нет, тут про мужчину и женщину, скорее всего.
1: Ну, скорее всего, да, про отношения. Самых близких отношений, говорилось так.
2: Ну, нет, в каком состоянии там вроде что-то.
1: Не наскучивая однообразием.
3: Угу.
1: Что еще и где?
3: Может, это
1: какое-то
3: вообще рутинное дело.
2: Лицом касается волосы.
1: Да. В автобусе тесно, да?
3: Давка, ну нет, ну какая-то рутина, которую мы всегда делаем. А вот что это может быть из рутины? Может быть, это вообще не про женщину.
1: Но это не мочалка, которая касается всего. Там же ее волосы, ее дыхание, да. То есть это что-то все-таки как будто бы живое.
3: Ужин, завтрак.
2: Может быть, они вместе что-то там вместе делают, как книги, может, читают. Еще как варианты. Когда соприкоснувшись рядом в кресле.
1: Так, ну, несколько версий прозвучало. Давайте повторю вопрос. Есть ли еще другой случай, в котором возможность самых близких отношений могла бы продолжаться так долго, не наскучивая однообразием? Когда лицо ее чаще касается вашего, когда случается волосами ее чаще смешиваться с вашими, щекам ее касаться ваших щек, и из всех мгновений счастья это единственное время, когда вам можно дышать ее дыханием, чувствовать разгорающийся и переходящий в вас жар ее щек, следить за каждым нежным колебанием ее груди, прислушиваться к каждому слабому ее вдоху, как будто одно дыхание оживляет ваши сердца. О каком процессе написал все это английский писатель Уильям Уилки Коллинз? Итак, Наталья?
2: Наверное, сон все-таки это просто на чтение книг, скорее всего, все-таки совместное.
1: Хорошо, давайте чтение книг и послушаем правильный ответ.
0: Внимание, правильный ответ. Про чтение книги говорил Уильям Уилки Коллинз.
3: Вау!
1: Да,
3: слушайте,
1: хорошо.
3: А как вы дошли до этого ответа? Какая вас натолкнула мысль?
2: Ну, когда рядом с любимым что-нибудь проводишь, занятия все-таки совместные больше.
1: Ну, здорово, здорово. Поздравляем, 15 тысяч достаются Наталье из Тулы. Да, мы напоминаем, что по итогам летних игр мы потом выберем лучшего знатока, который получит хрустальную сову, и в этом нам обычно помогает гость из телевизионного клуба «Что, где, когда». И, кстати, телевизионные игры тоже уже можно смотреть в выходные. Там тоже стартовали летние игры, и потом можно тоже обсудить с нами в прямом эфире «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». на Ретро-ФМ.

0: 9.53, точное московское. Продолжаем праздничную пятницу. Это день рождения Retro FM. Это 23 года годика Гэтсяу. Впереди у нас фейк-контроль, впереди поздравления, впереди хиты, такие же, как от Рики Мартина, только сейчас. Ну что ж, вот и суставы Маргариты Субботиной тоже прозвучали напоследок Рики Мартина. Это было в режиссерской версии, да-да, песни. Мы ее потом сократили под радийный формат. Просто очень хочется с вами разделить эту праздничную пятницу. Поэтому пишите, дозванивайтесь, побеждайте и вспоминайте самые яркие моменты истории ретро-ФМ, вот связанные
1: с вами. Да, не только поздравления, ну и, пожалуйста, давайте поговорим. Ой, как хочется, мы же мало это делаем.
0: Да, ну и как говорит уже вот второй раз моя соведущая, ой, как хочется ваших сообщений.
1: Это, кстати, вот нога хрустнула.
2: Вечеринка Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM.

0: Всех с пятницей, всех с днем рождения Retro FM с 23-летием от первой смены. В столице уже 10. Вадим Ривман подготовил актуальные новости даже в праздничный день работы.
1: Обязательно. Работаю. Доброе утро. Уже рассказываю. Так, Рособорнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба пункта проведения экзамена и аудиторий, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работы учеников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в пункт проведения экзамена, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. Холодное вторжение в Центральной России подходит к финалу. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Минувшая ночь в столичном регионе оказалась холодной, но обошлось без заморозков и снега. По прогнозу Леуса, жителям Центрального федерального округа предстоит пережить последнюю холодную ночь перед потеплением. Местами ожидаются небольшие дожди и туманы. Температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. В Международный день защиты детей 1 июня для всех несовершеннолетних россиян следует...

удивила зоологов. В Амурской области фотоловушка зафиксировала необычную сцену из жизни дикой природы. Бурый медведь и дикий кабан мирно ужинали рядом, не проявляя взаимной агрессии. Медведь и кабан не обращали внимания друг на друга на протяжении почти получаса. После совместной трапезы хищник растянулся на земле для отдыха, в то время как кабан продолжал неспешную прогулку в нескольких метрах от отдыхающего соседа. Животные продемонстрировали удивительную толерантность, отметили зоологи. И еще назову курсы валют. Доллар 71.37, евро 83.69. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 4 минуты 11 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что у нас в ближайших планах? Продолжить отмечать день рождения Ретро-ФМ. Разбирать ваши сообщения из социальных сетей, вспоминать классные истории. Устроить игру «Фейк-контроль». Еще у одной из наших любимых групп, которая с нами поедет в круиз Ретро-ФМ, большие творческие планы.
1: Тоже.
0: И об этом мы расскажем. Я думаю, что буквально минут через 10 на Ретро-ФМ все должны уложиться. Ну а пока давайте вспомним о главном, ради чего мы здесь собрались. Это наша музыка. Erasure, I love to hate you.
2: На Ретро-ФМ.

Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ. Гороскоп на пятницу, на 29 мая. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а

0: интуиция будет работать точнее обычного.
1: Овны, вы можете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
0: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
1: Близнецы и небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
0: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
1: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь.
0: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
1: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений, а ваша интуиция вас не подведет.
0: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
1: Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
0: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
1: Водолеи, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
0: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: У нас, знаете, какое интересное предложение? А давайте сегодня весь день вместе с нами праздновать день рождения Retro FM. Погнали!
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене на Retro FM.

0: С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Сегодня мы отмечаем день рождения Ретро-ФМ, но не забываем про другие важные моменты и даты. Вот уже поздравили двух выдающихся футболистов, я считаю, Егора Титова, Андрея Аршавина с днем рождения. Oh, yeah. Юбилей сегодня. Mm-hmm. Браво, браво, браво, Саш. Аплодисменты. Таким людям можно.
2: Вот они.
1: Ну, а сейчас мы еще про одно важное событие. Кстати, про один состоявшийся день рождения поговорим. Одной нашей очень хорошей знакомой, с которой мы скоро увидимся в круизе.
2: Мы станем прям подружками, потому что проведем вместе 10 дней.
1: Да. Можно тоже я буду вот вашей подружкой, да, или как мне, напроситься, или станем подружками. Ну,
2: у нас будет, смотри, рыжая, темненькие и с розовыми волосами.
1: Ну, как бы нас будет четверо, если на будущее скажу, я там по каютам знаю, кто где живет. Итак, круиз Ретро-ФМ, с нами по морям пойдет группа «Вирус». А 20 мая, то есть чуть больше недели назад, у них важное событие произошло. Релиз нового альбома. Да, и это произошло 20 мая, в день рождения солистки Оли Лаки. Вот сейчас тоже аплодисменты,
2: аплодисменты
1: для Оли. Да.
2: Смотрите, вошли 5 абсолютно новых треков. Каждый из них, говорят, раскрывает вообще разные музыкальные настроения коллектива. То есть там есть и ретро-медляки, есть танцевальные, а есть и лирические композиции.
1: Вообще, да. И посвящено это 27-летию группы. Так что, друзья, история продолжается. Новые песни выходят, которые, возможно, со временем тоже станут проверенными хитами и попадут в плейлист Ретро-ФМ. Ну а сейчас давайте послушаем песню, которую знает каждый из нас.
2: Давайте.
1: «Ручки от вируса».
2: Наизусть.

0: Здесь наши ручки, здесь наше настроение, когда звучат такие хиты, как, например, сейчас от группы «Вирус».
1: Я бью по столу, если что, потому что невозможно просто сидеть. Хочется что-то делать.
0: Да, маникюром хвастается своим. Итак, в честь 27-летия группы «Вирус» новый альбом появился, альбом 13. Обязательно послушайте, найдите и напишите нам потом свое мнение. Ну а мы это вживую обсудим с ребятами в круизе «Ретро FM».
2: Реклама.
3: Что произошло-то?
1: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
1: Чего?
4: Опаньки. Чем кажется.
3: Свидетели есть.
1: Версии нет.
4: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
6: Так работа у меня такая.
4: Новые серии.
1: Это не улики.
6: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
1: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
1: Пользуется таким успехом у женщин.
4: На канале ТВ-центр.
6: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Уже в кино.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем 10:28 на московских часах, и все это утро у нас, конечно, посвящено важной дате. Дню рождения Ретро-ФМ, нашей любимой радиостанции. В этот день исполняется 23 года. Вспоминаем, ностальгируем, делимся впечатлениями, поздравляем друг друга. Антон Ставров пишет в группе «Первая смена» ВКонтакте. С днем рождения, друзья! Слушаю вас с 2006-го, с тех пор, как радиостанция Ретро-ФМ пришла в Иркутск. И, конечно же, самое любимое время — «Первая смена». В Иркутске она звучит, между прочим, с 12 до 16. Помните, так что мы это дневное шоу получаемся для ребят. Когда-то она была и чашкой кофею, и утрологией, но при любом названии ведущий заряжает позитивом, радует любимой музыкой. Вот уж действительно Антон, можно сказать, с самых времен основания. Зачатие так. Можно сказать, тоже можно сказать.
2: Елена пишет: доброе утро, с праздником Ретро-ФМ. У меня на рабочем компе уже несколько лет только Ретро-ФМ. Все уже слушают со мной, а мой любимый главный бухгалтер каждое утро ждет гороскоп. А история вот какая. Встретились мы с одноклассниками, немножечко выпили, пообщались. И захотелось потанцевать. Ну все, где, как. Да. И, конечно же, я включаю любимое радио. И так зажгли. Еще раз днюхой зажжем. Елена, спасибо вам большое.
1: Да, вот благодаря за утреннее настроение. Ребята, тут настроение в любое время. Кайф. И дневные наши коллеги, и те, кто вечером подбирает самые танцевальные мелодии. Феличитада, Максим Ковлевский по воскресеньям развлекает. Юра Гурьянов по субботам вас ждет в программе «Ю». Все для вас. Так что это наш общий праздник, и он продолжается.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителей угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов определят, каким будет состав административного правонарушения, пишет ТАСС. Власти Татарстана утвердили постановление, согласно которому к 2029 году в республике будет развернуто 305 зарядных станций для электромобилей. Документ также корректирует предыдущие планы. Ранее предполагалось построить 350 зарядок к 2030 году. Из текста программы исключили положение, касающееся перечня нормативных актов, регулирующих предоставление межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций и субсидий в рамках ее реализации, пишет Татцентр. В связи с празднованием Дня России и дополнительными выходными для удобства пассажиров назначаются дополнительные поезда по маршруту Казань-Москва. Поезд номер 205 отправится из Казани 11 июня в 00:10 и прибудет в Москву в 15:48. Обратный рейс из столицы запланирован на 12 июня. Отправление в 1:10, прибытие в Казань в 17:15, пишет Татцентр. В Казани на 3 месяца ограничат движение транспорта по улице Достоевского. Это связано с устройством шпунтового ряда в рамках строительства жилого комплекса. Так, движение транспорта частично перекроют с 1 июня по 15 сентября по улице Достоевского на участке от улицы Волкова до улицы Чехова, сообщает портал мэрии Казани. В субботу, 30 мая, в Казани на бульваре по улице Серова пройдет открытие клуба любителей шахмат и лото. Гости смогут проверить свои навыки игры в шахматы, сразиться с сильными соперниками или попытать счастье в настольной игре лото. Старт шахматного турнира в 13:00. Турнир по русскому лото начнется в 16:00, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Ой, под занавес первой смены у нас еще будет фейк-контроль, в котором мы точно чего-нибудь вручим. У нас есть термокружка фирменная Red Raven, у нас есть сертификаты подарочные в Marketplace. А еще есть телефон, который нужно набрать для того, чтобы стать участником фейк-контроля.
1: Ну, как ты сказал, понимаешь, 23-24-88-3, код Москвы 495, ждем!
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной, на улице Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина и на улице Бутлерова от Маяковского до Курашова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, 10:45, точное московское время. Все, работа продолжается, праздник продолжается. И теперь мы продолжим веселье с Сергеем из Иркутска. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
3: Здрасте.
1: Да, добрый день. Вот нам писали слушатели из Иркутска. Мы, получается, утреннее шоу такое с 12 до 4 у вас, да?
2: Ну, сейчас у нас точно 3 часа дня.
1: Ну, да, 3:40, да, получается, да. Нам не обманули в сообщении. Ну что ж, рады с вами и днем каждый раз пребывать. Надеемся, Сергей, что сегодня, в этот праздничный день, вы от нас уйдете. А с каким подарком хотите, кстати? Сертификат, термокружка? Что вас интересует?
2: Термокружка.
1: А это интересно.
3: Приняли. Это тогда нужно всего лишь один раз будет попасть.
1: Но сначала...
3: Постарайтесь. Два раза ошибиться, один раз сказать правильно. Договорились?
1: Вы выбирайте тему.
3: Марс, Тарантино, арбуз. Что вам нравится больше всего?
1: Марс, Твикс Баунти, думаю, предложишь, да? Ну, давай.
2: Марс.
3: Марс, Тарантино, арбуз.
2: Давайте арбуз.
3: Приняли. Ну что же, первый факт. Родиной арбуза является Азия. Правда или нет?
2: Азия?
3: Да.
2: Правда.
3: И это? Это неправда. Мы идем хорошо к термокружке.
1: Отлично.
3: Родина арбуза является Южная Африка. В этом регионе до сих пор произрастают дикие предки растения. Еще раз нужно ошибиться и еще один раз выиграть.
1: Итак, второй факт или не факт. Арбузы вырастают в среднем за 30 дней. Правда или ложь?
2: В среднем 30 дней?
1: Да.
2: Правда?
1: А это неправда.
3: Отлично,
1: 90
3: идем.
1: Дней, да-да-да. Ну, от 80 до 100 в среднем. Итак, две неправды. Вот теперь нужно будет разгадать.
3: Нужно разгадать. Итак, во время празднования вьетнамского Нового года на стол всегда подают арбузы. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это?
1: Это термокружка.
3: И это термокружка. Считается, что красный цвет арбуза символизирует удачу.
1: Как это устроено, я не знаю. Но человек сказал. Знаете, когда Сергей к успеху шел, да? Вот сразу понял человек, что ему надо в жизни. И один из трех. И фирменная классная, огромная, вместительная, праздничная, красивая термокружка отправляется в Иркутск.
2: Как я загадывал, спасибо большое.
1: Вы красавчик. Сергей, реально победитель, без всяких натяжек. Вот что хотели, то и получили. Вас тоже поздравляем с днем рождения, любимой радиостанции. И давайте скорее вернемся к музыке. Хочется не терять драгоценных минут. Рик Эсли на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль.

0: Мы тоже.
1: Мы тоже обещаем к вам вернуться, но уже в понедельник, потому что эти выходные, этот уикенд, начиная вот с этой самой минуты у нас, большие праздничные планы. Планы отмечать и погулять. У тебя же так?
2: А я просто уже замолчала, потому что я такая... уже гуляем.
1: А все почему? Потому
2: что... А я когда
1: что?
2: Его вижу, у меня, знаешь, каждый день праздник. Ты смотри, вон он идет.
1: И не только у тебя, а у 6-7 миллионов слушателей Retro FM ежедневно. Да, и выражаясь строчками из песни все того же Александра Иванова, да, уже 23 года Retro FM является частью вселенной, да. И эта история продолжается благодаря вам, благодаря нашим всем трудам. И мы с удовольствием будем продолжать делать, ну, как минимум, наше утреннее дело с Ритой. Это уж точно.
2: 100%.
1: Всех с праздником. С днем рождения, Retro FM. Егор Титов, Андрей Аршавин, вас с днюхой. Да, Олю Лаки с прошедшим днем рождения поздравляем. Группа Вирус.
2: Вот сегодня нам сказали очень много приятных слов по поводу того, что мы повышаем ваше настроение и так далее. А давайте мы со своей стороны пожелаем вам, чтобы вот ваше настроение было всегда такое, как, если вам же верить, вместе с нами утром или еще лучше.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых.

0: незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Надо было хотя бы на ромашке погадать, чтобы уж точно знать, с кем идешь. Кстати, сегодня как раз день гадания на ромашках. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Признавайтесь, девчонки, ну кто из вас в детстве по молодости не произносил эти слова? И узнавал, любит ли вас молодой человек или нет. Группа «Комбинации» на Ретро-ФМ. Далее нам споют «Самоцветы», группа «Альказары», «ФР Дэвид». А мы с удовольствием будем им подпевать. 11.15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю успешных дел и счастья в личной жизни.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Когда в одном коллективе в разные годы сменяют друг друга, работают более трех десятков артистов, это, конечно, можно назвать и текучкой кадров, но только не в случае с вокально-инструментальным ансамблем «Самоцветы», ведь эта культовая группа времен СССР дала многим известным талантливым музыкантам путевку в жизнь. Половина двенадцатого в Москве. Время новостей. На Ретро-ФМ приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Ограничения на поставки овощей, зелени и клубники из Армении не повлияют на цены в России. Об этом заявил министр экономразвития Максим Решетников. Его слова приводит «Известия». Напомню, с 30 мая Россельхознадзор приостановит ввоз этой продукции из-за частых нарушений. И, по словам Решетникова, речь идет о нишевых товарах, а основные потребности внутреннего рынка Россия обеспечивает собственным производством. Поэтому заметного влияния на экономику и инфляцию в ведомстве не ожидают. Под Ярославлем тушит пожар, начавшийся в результате атаки дронов. Обломки попали в промышленные объекты по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Ебраев. Украинские беспилотники атаковали минувшую ночью и Волгоградскую область. Налет произошел на завод синтетического волокна в городе Волжском. Погибли два человека. Минобороны сообщило, что за ночь в регионах было сбито больше 200 дронов. Вьетнам намерен отправить курсантов-медиков на подготовку в Россию. Об этом сообщил начальник военно-медицинской академии азиатской страны Чанг Вьетен. Он отметил, представители Вьетнама впечатлили прошедшие под Петербургом учения, в рамках которых курсанты и будущие врачи отработали эвакуацию раненых и оказание им медпомощи в условиях реального боя. 1500 вокалистов собрались в Омске. Там стартовали 5-е хоровые игры, как и олимпийские. Они начались с парада участников, поднятия флага соревнований и торжественной церемонии зажжения огня. Конкурсные прослушивания будут идти несколько дней. Музыкальные композиции прозвучат сразу на нескольких концертных площадках Омска, в том числе и уличных. Победителей выберут в трех номинациях. Это академическое, народное и эстрадное пение. Ну а во Франции представили необычный трехэтажный дом на 12 квартир. Он создан с помощью 3D-печати. Процесс занял всего 34 дня. Специальный принтер формировал основной каркас сооружения путем последовательного нанесения слоев особой цементной смеси. Но между тем, Франция в этом вопросе не новатор. Ранее в Японии всего за одну ночь на 3D-принтере напечатали здание ЖД вокзала. Работы успели провести в промежутке между отправлением последнего вечернего и первого утреннего поездов. И о валюте на эту пятницу: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Пожалуй, лишь путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность времени. А еще правильность выбора некоторых наших соотечественников, которым адресован красочный, но шуточный лозунг «Берегите родину, отдыхайте за границей». 11.41 в столице. Александр Барыкин с нами здесь, на Ретро-ФМ. Далее до конца этого часа послушаем группу «Тото», Валерия Золотухина и команду под названием «No Mercy». Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Бутлерова от Маяковского до Курашова, на улице Копылова от Кошевого до Тетцевской и на улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
11: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Вот чем отличается оптимист от пессимиста? Ну, в том числе и тем, что первый в пятницу уверен, что жизнь только начинается. Несмотря на то, что неделя скоро закончится. Трудовая так и вовсе уже через несколько часов. Осталось недолго до выходных. Эх, с погодой вот бы повезло. Группа «То-то» со своей африканской песней с нами на Ретро-ФМ в Москве без 4 минут 12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.

0: Если вы не придумали, чем заняться в наступающие выходные, это еще не значит, что они вам не нужны. Иногда ничего не делание — это то, что как раз и нужно человеку. Кстати, как шутят в некоторых семьях, чем человек больше спит, тем меньше от него вреда. Bad Boys Blue на Retro FM. Далее через несколько минут будем подпевать группе Boney и Kim Wild в столице 12.16. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18.10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
15: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
18: Галя, у нас отмена!
19: Какая еще отмена?
18: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
20: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
21: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
22: «Ретро-ФМ».

0: Между прочим, недели полторы-две назад многие себе на даче могли богам устроить. Надо было только в надувной бассейн воды налить, и все. Солнце было, жара была. Впрочем, с началом календарного лета тепло к нам обязательно вернется, ну, если верить синоптикам.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Запуск сетей 5G в России возможен уже летом, однако абоненты не почувствуют изменений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Все дело в том, что у операторов отсутствует оборудование для работы в нужном диапазоне. На экранах смартфонов может появиться значок 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет лишь в крупнейших городах России. В столице Татарстана за год аренда квартир-студий подешевела на 1,7%. Средняя месячная ставка теперь составляет 25,5 тысяч рублей. В Набережных Челнах, напротив, цены выросли на 10% до 24,8 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в Москве аренда студии обойдется в 51,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 39 тысячи, в Московской области – 34,6 тысячи, а в Ленинградской области – 25,3 тысячи рублей, пишет Татцентр. Казань готовится к проведению саммита России-АСЕАН, который пройдет с 17 по 19 июня. Ожидается прибытие около 4000 гостей. Для их размещения задействуют 30 отелей, передает ТАСС. Уже началась усиленная подготовка, отрабатывается логистика, чтобы гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Главный результат подобных крупных международных событий – вложение в городскую инфраструктуру. В рамках подготовки к саммиту запланированы дополнительные дорожные работы на 7 участках, ремонт и покраска подпорных стен, замена и монтаж новых остановочных павильонов. В Казани приступили к цветочному оформлению улиц. В клумбы высадят 1 миллион 300 тысяч штук цветочной рассады. Вдоль пешеходных зон и площадей установят около 2,5 тысяч кашпо. Началась установка цветочных фигур. Всего цветочное оформление охватит 68 улиц города. В Казани в этом году площадь цветников вырастет в 4 раза и составит 22 тысячи квадратных метров, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Блю кафе, о котором поет Крис Ри на Ретро ФМ, далеко не самое веселое место и не лучшее место для встреч, в отличие от нашего эфира, в который гости приходят с завидным постоянством. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, телевидения, кино, спорта приходится отвечать на неожиданные, коварные, смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы зарабатываете. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в последний майский день в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро ФМ в 13:00. В это воскресенье скучно не будет.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп «Классический кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: В отношениях с любимым человеком главное смотреть не друг на друга, а в одном направлении и почаще радовать друг друга какими-нибудь сюрпризами и подарками. Просто так, без повода. В эффекте неожиданности как раз вся прелесть. Хотя бы просто песню посвятить хорошую уже приятно. Вот повезло в свое время Валерии, героине песни «Трио Джой», что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. В Москве без 4 минут час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличной пятницы.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
3: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 55 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате личными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Наше представление о том, как все должно быть, зачастую мешают нам наслаждаться тем, что есть. Не всегда стоит с маниакальным упорством искать идеал. Иногда лучше может стать врагом хорошего. В том числе и в делах любовных, о которых поет Женя Белоусов. Здесь, на Ретро-ФМ, в 13.17 по московскому времени. Далее, через несколько минут, в нашем эфире Фрэнсис Гойса, Феликс Бекстер и группа Queen. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

0: Как гласит народная мудрость, хочешь быть популярным, научись удивлять, лучше в хорошем смысле. И виртуозная игра на гитаре этому всячески способствует. Фрэнсис Гойя с нами здесь, на Ретро-ФМ. В Москве 13:30, время новостей на Ретро-ФМ, в студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Дефицита овощей в России из-за запрета на поставки из Армении не будет. Наибольшую долю предложения в торговых сетях формирует отечественная продукция. Об этом сообщил председатель ассоциации компаний «Амниакальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он уточнил, что доля импорта, например, в категории огурцов составляет около 15%. Основные поставки идут из Азербайджана. Также овощи привозят из Македонии, Марокко, Узбекистана, Турции, Ирана, Китая, Таиланда и других стран. Ранее в Минэкономразвитие сообщили, что ограничения на поставки овощей, зелени и клубники из Армении не повлияют и на цены в России. Система образования полностью готова к проведению основного периода ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году он стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах страны и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались около 750 тысяч человек. И как добавили в Рособорнадзоре, в самой процедуре проведения ЕГЭ этого года значительных изменений не будет. Греция готовит протест Киеву из-за морского дрона со взрывчаткой. Он был обнаружен у берегов острова Левкада в Ионическом море. По оценкам специалистов, его собирались использовать для атаки на судно, которое загрузили топливо в российском порту. В Греции заявили, что не потерпят превращения Средиземноморья в зону военных действий. Ну а ранее в Восточной Румынии украинский беспилотник влетел в жилой дом. В Магадан В Донской области проснулись медведи. Животные выходят из лесов в поисках еды. Они не боятся приближаться к людям и гуляют вдоль дорог. Через пару недель с началом нереста красной рыбы животные массово пойдут на реки в поисках добычи. Между тем, охотоведы предупреждают, подкармливать хищников опасно. Граждан просят сообщать о каждом появлении медведей и проявлять максимальную осторожность в лесах. Портрету Трампа быть. Минфин США подтвердил подготовку к выпуску банкноты с изображением действующего американского президента. Ведомство ведет предварительную техническую подготовку к выпуску купюры в $250. Однако в настоящее время на американской валюте не может быть изображен живой человек. И чтобы уладить разногласия, на рассмотрении Палаты представителей и Сенат США находится законопроект об изменении данного требования. Ну и, кстати, о валюте на эту пятницу. Доллар американский пока что без президента. Американского 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Ну а нам, меломанам, надо больше. Больше информации, больше разных интересных историй о любимых песнях и о любимых артистах. Всем этим нас обеспечивает программа «Ю» на Ретро-ФМ, из которой мы узнаем, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты, как зажигались музыкальные звезды. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Как там у Шекспира? Жизнь игра, и все мы в ней актеры. Но поскольку себя не обманешь, не переигрывайте, друзья, чтобы не остаться в одиночестве у разбитого корыта. Держитесь за того, кто вам симпатичен, даже если он и не является вашим идеалом. Таков примерно лейтмотив этой песни Патрисии Кас, что звучит на Ретро-ФМ. В Москве без 5:02. Меня зовут Олег Орлов. Я приветствую всех и приглашаю вас, друзья, к нам на Филичиту. Готовьте свои приветы и поздравления. Они вам и нам понадобятся уже через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.
5: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
6: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-60. 8-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Слышишь этот ритм?
10: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: стране 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите

самом начале Феличита на Ретро-ФМ, о том самом крае Магнолии, куда слетаются миллионы отпускников в сезон, который все ждут с нетерпением. Что касается цветов, то нашу любимую Казань этим летом обещают в них просто утопить. Цветов в городе будет высажено в 4 раза больше, чем когда-либо. Представляете? Будем купаться в цветочном великолепии, вдыхать ароматы, ну и, конечно же, делать селфи. Вот с такой потрясающей новостью я влетаю в эфир Феличита и говорю всем здравствуйте! Меня зовут Нелли Рахманова, и в эту пятницу я снова с вами. Провожаем май, встречаем июнь, передаем приветы и поздравления. Находите нас в социальных сетях и переходите в наш бот «Выбери радио» для того, чтобы написать нам. И будем слушать любимых исполнителей Гаррет Гейтс и группа Joy далее на Ретро-ФМ.

0: Гаррет Гейтс, Any One of Us. Каждый из нас достоин в этом мире счастья и любви, друзья, и чтобы никаких препятствий на пути к их достижению. Это Феличита на Ретро FM, та самая ступень на пути, которая ведет вас верной дорогой, только к позитиву и ярким эмоциям, дарит только радость и энергии добра. Ищите нас и находите в социальных сетях или пишите нам в бот «Выбери радио» и делитесь эмоциями с теми, кто вам дорог и важен. Активируйте цепную реакцию добра и любви, и пусть счастливых людей на планете будет гораздо больше. Передаю привет всей Казани, пишет Надежда. Подруге Марусе передаю отличной пятницы, желаю и таких же выходных. Проводим май как положено, добавляет Надежда. Аня передает привет 81-й школе, подруге Милане, всех с окончанием учебного года. Желаю успехов в дальнейшем, пишет Аня. Спасибо. Айрат передает привет большим кабанам, конкретно Резиде и Ильдусу, своей сестренке Гульнас. Отличные пятницы и хорошо погулять в выходные, желает Айрат. Друзья, задел на пятницу просто потрясающий. Настроение есть, а это процентов 90 успеха и того, что планы удадутся на славу. И главное, чтобы приемник с Ретро-ФМ был где-то рядом. Бит-квартет «Секрет» далее на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: На часах в студии 14:17. Вы слышите программу «Феличита» на Ретро-ФМ, музыкальную волну, где сегодня царит особая пятничная атмосфера, нацеленная на позитив и отличное времяпрепровождение. Меня зовут Нелли Рахманова. Удачи вам желаю в реализации задуманного. Находите нас в социальных сетях, пишите в наш бот, выбери радио. Не забывайте, позитив нужно приумножать, а приумножить его можно только поделившись с теми, кого любите. Совсем скоро для вас поют Александр Шевченко и «Дежавю», а также F.R. Дэвид на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Что произошло-то?
13: Ночь. Очень странная история.
14: Все именно то.
13: Чего?
14: Опаньки. Чем кажется.
12: Свидетели есть.
13: Версии нет.
14: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
16: Так работа у меня такая.
14: Новые серии.
13: Это не улики.
16: Это аргумент.
14: В пятницу в 18:10.
13: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
14: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом женщин.
14: На канале ТВ-центр.
16: Узнаешь много интересного.
17: Возрастное ограничение 16+.
18: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
19: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
16: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Александр Шевченко и «Дежавю» в продолжении «Феличитана Ретро ФМ». И все реально будет так, как вы этого хотите. Нужно просто очень сильно и очень искренне хотеть. Делитесь настроением, рассказывайте, как проведете последнюю пятницу мая. Ну и такие же крайние выходные. Ищите и находите нас в социальных сетях и пишите в бот «Выбери радио». Передавайте привет и поздравляйте с праздниками. А они сегодня, 29 мая, есть обязательно. Сегодня, 29 мая, свой праздник отмечают военные автомобилисты, ветераны таможенной службы и люди с не менее ответственными специальностью сварщики. И если есть среди наших слушателей люди с перечисленными профессиями, то я уверена, конечно, что они у нас есть, то примите, пожалуйста, наши искренние поздравления, и следующие исполнители даруют свои песни сегодня именно вам. Ace of Base и Shocking Blue далее на Retro FM.
1: Филичита на Retro FM.
2: Мы желаем счастья всем!

часов весь в самом разгаре. Филичита на Ретро-ФМ. Много классной и любимой музыки для вашего настроения еще впереди. Напоминаю, что написать вы нам можете в официальных пабликах Ретро-ФМ Казань. Пишите нам во ВКонтакте. Присылайте сообщение в бот «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова. Читаю все, что летит к нам на крыльях счастья и уже летнего настроения в прямом эфире. Василюсе Дикову с днем рождения поздравляют коллеги, счастья, успехов и уверенного роста в карьере желают они. Людмилу Гаврилову с днем рождения поздравляют родные и друзья. Желаем оставаться всегда такой жизнерадостной и неунывающей оптимисткой, которой мы себя знаем и любим, пишут они. От души поздравляем очаровательных именинниц с днем рождения. Желаем отличного настроения, а любимая музыка пусть сделает ваш день. Пол Янг далее на Ретро-ФМ.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
3: Ежедневно с 2 до 3.

0: Танцевальные ритмы от London Boys в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ, программы, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Нелли Рахманова, желаю вам отличной пятницы, дня, наполненного маленькими и большими радостями и приятными неожиданностями. Пишите в наш бот, выбери радио, делитесь новостями, поздравляйте по поводу или даже без, главное, чтобы это было искренне и от души. Милен Фармер и Смоки далее на Ретро-ФМ.
1: Фили читать на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Мстительная и неразгаданная звезда Милен Фармер в завершении пятничного эфира Филичита на Ретро-ФМ, атмосферного и невероятно комфортного. Спасибо всем, кто делал его таким, делясь красотой своих сердец. Отличной пятницы вам желаю и незабываемых выходных. Меня зовут Неля Рахманова. Всем пока.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 18 градусов тепла, ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Тебе сколько лет, крошка моя?
5: 18 мне уже.
4: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
6: 20 июня, Казань, Акбарс-Арена.
7: Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: вы знаете, никогда не понимал людей, говорящих на японском. На японском, друзья. Они не только понимают, они еще о них и поют. О японской девушке Чио Чио Сан. Дуэт Кармен на Ретро FM в 15:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас совсем скоро Владимир Высоцкий и Лайонел Ричи.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Интернет-поток Retro FM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90. 12+.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Вы знаете, друзья, лучший способ забыть о всех своих неприятностях — купить ботинки на пару размеров меньше. Ну или просто можно включить погромче приемник с любимой музыкой. В Москве уже половина четвертого. С новостями на РТРФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. МЧС опровергло сообщение о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Это слухи. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы с 1 июня на АЗС введут дополнительные ограничения, в том числе запретят говорить по телефону у колонки из-за риска случайного возникновения искры. Утверждалось, что клиенту-нарушителю могут не только отказать в обслуживании, но и внести в черный список. Водителям хотят дать время на спасение машины от эвакуации. В Госдуме подготовлен законопроект о введении 15-минутной паузы. Это может существенно упростить жизнь российским автомобилистам. Как отметил председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, мера призвана защитить права водителей, которые успели вернуться к моменту погрузки машины, но не могут мгновенно предоставить документы из-за того, что они остались в салоне заблокированного авто, дома или на работе. Больше детей – меньше ставка. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала и снизить первый взнос по ипотеке для многодетных семей. По ее мнению, важно обеспечить для данной категории создание особых условий. Матвиенко отметила, что текущая семейная ипотека соответствует своему названию лишь формально, но не отражает сути поддержки многодетных. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новые правила учитывают тип транспортного объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов. В министерстве отметили, что стандарт позволит создать приятную и понятную безопасную инфраструктуру для таких пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. Размах и русское гостеприимство поразили футболистов из Западной Африки. В аэропорту Волгограда со сказочными песнями, казачьими песнями и плясками сегодня встретили участников сборной Буркина-Фасо. Девушки в кокошниках по русскому обычаю преподнесли гостям каравай. В городе герои футболисты проведут товарищеский матч со сборной России. Игра состоится через неделю. За это время африканцы рассчитывают привыкнуть к российскому климату и мошке, если получится провести спарринг с игроками волгоградского клуба. И о валюте на эту пятницу. Доллар пока что 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на РТРФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Друзья, на сегодня день рождения. Ретро-ФМ 23 годика. И, конечно, мы ждем поэтому и не только по этому поводу дорогих гостей. Они будут обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье, в последний, между прочим, майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Вечеринка Ретро FM.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Каждый день
8: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: Чувствуете, да, друзья, как жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Оно и понятно, пятница на дворе, день рождения РТФМ, рабочий день опять же заканчивается, у кого-то уже закончился. В Москве 15:56, меня зовут Антон Веселов, всем доброго дня с любимой музыкой РТФМ.
1: РТФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
4: Retro FM.

0: Ну, как говорила одна моя знакомая девушка, 7 миллиардов человек, и хоть бы кто купил мне машину, а? Ну, это была не Сабрина, сразу скажу, просто что-то музыка навела. 16-15, столица, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Леонид Агутин и Крис Норман. Совсем скоро.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Что произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
11: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
12: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
13: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
10: На канале ТВ-центр.
13: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.

0: Это раньше говорили 7 раз отмерь, один отрежь. Сейчас говорят 7 раз проверь, один раз отправь. Друзья, отправляю вам лучики оптимизма и хорошего настроения. С любимой музыкой в Москве 5:30. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что деятельность Евразийского экономического союза привлекает большое внимание за рубежом. По словам президента, заинтересованность в развитии связи с пятеркой проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, в том числе СНГ, ШОС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Особый интерес к сотрудничеству, по его словам, демонстрируют страны, стремящиеся к технологическому суверенитету и новым логистическим маршрутам. Россия и ее партнеры по союзу намерены и дальше укреплять интеграционное сотрудничество и расширять круг участников. Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных семей и увеличить лимиты льготного кредитования. На заседании Совета по демографической и семейной политике спикер Софеда заявила, что сейчас семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. Она напомнила о принципе «больше детей, меньше ставка» и выразила надежду, что правительство это реализует. РЖД с 21 июня возобновят пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Его прервали из-за пандемии в 2020 году. Поезд будет курсировать один раз в две недели. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России с остановками в Бухаре, Актобе, Оренбурге, Самаре, Пензе и других городах. В составе будут плацкартные и купейные вагоны. Время в пути составит около 4 суток. Билеты уже продаются на поезд из Душанбе, а из Москвы продажа откроется в ближайшее время. Министр просвещения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и телефонами, так как это только усиливает стресс. Родителям он рекомендовал поддерживать детей и не усугублять их волнение. Министр также попросил СМИ соблюдать информационную тишину, поскольку непроверенные факты влияют на настрой выпускников. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня. Первыми школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамен по русскому языку состоится 4 июня, по математике базового и профильного уровней 8 июня. Дополнительный период предусматривает всего 3 дня, 2 основных, 4 и 8 сентября, и 1 резервный, 25 сентября. И в Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку, внутри которой оказалось доброе пожелание. Жюли Вале наткнулась на находку при подготовке грядки к посадке. В записке говорилось: «Пусть этот клочок земли приносит тебе радость, пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствие от природы». Вале призналась, что в тот период не была уверена в своих жизненных решениях, и находка стала для нее знаком. Особенно ее тронуло, что автор описывал именно тех животных, которых она часто видит из своего окна, включая выдру, которая пугает ее кота. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, теперь мы на Retro FM не только слушаем любимых исполнителей, но еще и узнаем о них много чего интересного. Как зажигали звезды, как создавались хиты. Обо всем об этом каждую субботу с часу до двух на Retro FM рассказывает Юрий Гурьянов в программе «Ю». История успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем любимые и известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Друзья, программа «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Не пропустите.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на Оренбургском тракте от Фермского шоссе до проспекта Победы, на улице Левобулачной от Чернышевского до Татарстан и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
0: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Вангуют реки по верем, обещают нам ясную солнечную погоду. Ну, пусть будет так. Выходные, в общем, впереди, друзья. Всем отличные погоды. На них в Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Именно эту задачу узнать себя мы ставим каждый день, правда, по утрам, с утра пораньше, когда подходим к зеркалу. Надо сказать, с возрастом она выполняется с переменным успехом, но тем не менее. Группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ, 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Сергей Беликов и «Мадонна».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.

0: К нам всегда приходят радости, когда не ждешь. Но вообще мы ждали пятницу, ждали и день рождения РетроФМ, безусловно, тоже ждали. Вот, наконец, все это наступило.
1: РетроФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире РетроФМ Новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителей угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов определят, каким будет состав административного правонарушения, пишет ТАСС. Власти Татарстана утвердили постановление, согласно которому к 2029 году в республике будет развернуто 305 зарядных станций для электромобилей. Документ также корректирует предыдущие планы. Ранее предполагалось построить 350 зарядок к 2030 году. Из текста программы исключили положение, касающееся перечня нормативных актов, регулирующих предоставление межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций и субсидий в рамках ее реализации, пишет Татцентр. В связи с празднованием Дня России и дополнительными выходными для удобства пассажиров назначаются дополнительные поезда по маршруту Казань-Москва. Поезд номер 205 отправится из Казани 11 июня в 0 часов 10 минут и прибудет в Москву в 15:48. Обратный рейс из столицы запланирован на 12 июня. Отправление в час 10, прибытие в Казань в 17:15, пишет Татцентр. В Казани на 3 месяца ограничат движение транспорта по улице Достоевского. Это связано с устройством шпунтового ряда в рамках строительства жилого комплекса. Так, движение транспорта частично перекроют с 1 июня по 15 сентября по улице Достоевского на участке от улицы Волкова до улицы Чехова, сообщает портал мэрии Казани. В субботу, 30 мая, в Казани на бульваре по улице Серова пройдет открытие клуба любителей шахмат и лото. Гости смогут проверить свои навыки игры в шахматы, сразиться с сильными соперниками или попытать счастье в настольной игре лото. Старт шахматного турнира в 13 часов. Турнир по русскому лото начнется в 16 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.

0: Но мне кажется, наши женщины и сами неплохо справляются с рисованием на своем лице. Скажем так, лица еще более красивой женщины. Им никакой дождь не нужен. Ну а на РТФМ Александр Серов был только что, а уже совсем скоро у нас группа Queen, Алла Пугачева и Армия Флауэрс в Москве 17:43.
1: РТФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова, на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова и на улице Ленинградской от Копылова до Пржевальского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани. 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
5: Автор лучшего вопроса получает деньги.
4: «Дорогие гости».
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.

0: Самое магическое слово в русском словаре – это слово «завтра». Оно решает все проблемы, ну или почти все, особенно если это слово произносится в пятницу, друзья. Ну, вы понимаете, да? Ну, вот такое волшебство. Собственно, так называется эта песня группы Queen. В Москве 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: слушая эту мелодию, понимаешь, что местами жизнь очень даже прекрасна. И не говорите, что места эти труднодоступны, друзья. С любимой музыкой РетрофМ даже домашний диван может стать просто райским местечком. В Москве 18:15. Впереди на РетрофМ Бонни Тайлер, группа «Отпетые мошенники» и Рафаэл Кара. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Мурашки по коже – это верный признак очень-очень хорошей музыки. Ну, собственно, у нас другой не бывает, особенно в день рождения, сами понимаете, друзья. В Москве половина седьмого.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ «Новости». В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Запуск сетей 5G в России возможен уже летом, однако абоненты не почувствуют изменений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Все дело в том, что у операторов отсутствует оборудование для работы в нужном диапазоне. На экранах смартфонов может появиться значок 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет лишь в крупнейших городах России. В столице Татарстана за год аренда квартир-студий подешевела на 1,7%. Средняя месячная ставка теперь составляет 25,5 тысяч рублей. В Набережных Челнах, напротив, цены выросли на 10% до 24,8 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в Москве аренда студии обойдется в 51,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 39 тысячи, в Московской области – 34,6 тысячи, а в Ленинградской области – 25,3 тысячи рублей, пишет Татцентр. Казань готовится к проведению саммита России-АСЕАН, который пройдет с 17 по 19 июня. Ожидается прибытие около 4000 гостей. Для их размещения задействуют 30 отелей, передает ТАСС. Уже началась усиленная подготовка, отрабатывается логистика, чтобы гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Главный результат подобных крупных международных событий – вложение в городскую инфраструктуру. В рамках подготовки к саммиту запланированы дополнительные дорожные работы на 7 участках, ремонт и покраска подпорных стен, замены и монтаж новых остановочных павильонов. В Казани приступили к цветочному оформлению улиц. В клумбы высадят 1 миллион 300 тысяч штук цветочной рассады. Вдоль пешеходных зон и площадей установят около 2,5 тысяч кашпо. Началась установка цветочных фигур. Всего цветочное оформление охватит 68 улиц города. В Казани в этом году площадь цветников вырастет в 4 раза и составит 22 тысячи квадратных метров, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 37 копеек, евро – 83 рубля 69 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: Ждем, ждем дорогих гостей, друзья, дорогие гости в это воскресенье. Это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в это воскресенье, в последний майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант-шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ. В час дня скучно не будет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Лево-Булачной от Чернышевского до Татарстан, на улице Ленинградской от Копылова до Пржевальского и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: В чем измеряются эмоции от нового Чанган CS75+, чувство восхищения от 37-дюймового дисплея, уверенность в интеллектуальном полном приводе, а драйв в 235 лошадиных силах. Пройдите тест-драйв нового Чанган CS75+, в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ну, не знаю, как у нас действительно сейчас Феличита, праздник в полном разгаре, день рождения Ретро-ФМ, отмечаем всем коллективом. Ну, 23 года, это вам, знаете ли, не хухры-мухры, как говорится, 18.56, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ вас ждет уже Илья Глебов, он тоже здесь, он тоже уже весел, бодр и готов продолжать этот вечер. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Всем удачи и пока!
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
3: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Питере еще чуть-чуть, но романтического, так сказать, предчувствия и атмосферы никто не отменял. Если хочется предчувствовать, то самое время бродить, гулять и прочее-прочее. Надеюсь, в Питере погода не такая антигулятельная, как у нас здесь в Москве. К примеру, 19:15 в Москве, это Ретро ФМ, меня зовут Илья Глебов. Дальше песни из Ивана Васильевича и Джо Кокер уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Летит планета вдаль, и подробности полета интересны, конечно, очень, так сказать, самое актуальное прямо сейчас. «19.30» в столице, в студии Игорь Акулов. Это новости на РТФМ. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую всем. Добрый вечер. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что введение ограничений на импорт томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении не повлияет на цены и инфляцию в России. По его словам, это нишевые товары, и основные объемы страна закрывает за счет собственного производства, а структура поставщиков достаточно диверсифицирована. Напомню, что Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на ввоз этой продукции из-за участившихся нарушений и угрозы фитосанитарному благополучию. С 22 мая также действует запрет на ввоз из Армении цветов. На госуслугах запустили эксперимент с электронной книгой жалоб на маркетплейсы Озон и Wildberries. Инициатива Роспотребнадзора и Минцифры позволит гражданам в онлайн-режиме и в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами. Потребители смогут пожаловаться на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки, на отказ в возврате стоимости или на превышение срока возврата денег за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней, ответ поступит в личный кабинет. Валентина Матвиенко обратилась к Минтрансу с просьбой решить проблему доступности такси для семей с детьми, особенно многодетных. Она привела пример так называемой контрольной закупки. Поездка без детей стоила 740 рублей с ожиданием 3 минуты, а с грудным ребенком 1149 рублей и 24 минуты ожидания. Доля семей с детьми в общем объеме перевозок такси составляет всего 10%. Спикер Софеда выразил надежду, что агрегаторы подключатся к решению демографических проблем и попросила содействия у главы Минтранса, предложив при необходимости поправить закон о такси. Учет пробега автомобилей станет частью официальной статистики аварийности в России. Правительство поручило ведомствам разобрать соответствующую методику к 30-му году. Ответственность за работу возложили на Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Эта задача стала частью комплекса мер по реализации государственной стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также стратегия предполагает стимулирование обновления автопарка через льготные кредиты, госзакупки и страховые привилегии. И бывший машинист поезда из Китая создал короткометражный фильм с помощью искусственного интеллекта за 10 дней и 3000 юаней, это около 440 долларов, и получил предложение о работе в США. 3,5 минуты история любви робота и куклы-модели в стиле атом-панк вышла 9 мая и набрала уже более 60 миллионов просмотров по всему миру. Ролик заметил американский режиссер Пи-Джей Ачарута, назвавший его одним из лучших короткометражных фильмов. Герой истории Людзинь ответил, что не говорит по-английски, хочет сосредоточиться на работе в Китае. Права на фильм уже переданы китайской кинокомпании, которая планирует выпустить полный метр и разработать по этой истории игру. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости. Далее на Ретро FM я, Глебов, и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Зачем ей снятся острова, я точно не знаю. Вот раз звезды зажигают, как говорил классик, значит, это кому-то нужно. Вопрос, как эти звезды зажигаются, это вот интерес. Прям по этому поводу у нас на Retro FM премьера программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делает нашу любимую музыку. Ставить и всем известные хиты, и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых наших исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14.00. Завтра программа посвящена Валерии. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. «Да Винчи» – дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи» – мечтай, твори, живи. Телефон в Казани – 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани – 554-20.

0: Это Крис Айзек и его «Злая игра», и это, ну, что называется, X3 романтики. Даже странно, что эта самая песня не стала совершенно сносить все хит-парады на свете сразу, а случилось это только чуть-чуть, что называется, попозже. Ну, хорошо, что случилось. Клип, кстати, черно-белый, с Хеленой Кристенсен в главной, что называется, роли. Отдельное наслаждение. 1989 год. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ, 19.56 в Москве. Добрый вечер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Джордж Харрисон выдает, так сказать, жизненно важное. Потому что люблю, тебя приходится тратить много денег. Ну и времени. Времени 20-16 столицы. Но если любишь, то и не жалко. Дальше на Ретро ФМ. Донна Саммер, группа «Секреты», Белинда Карлайл. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Богиня диско Дона Саммер требует горячего, но мы, собственно, по другому поводу, мы требуем актуального. 20:30 в столице. У нас все по часам. На Ретро FM новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Россия готова делиться своими технологиями искусственного интеллекта с партнерами по Союзу. По словам президента, наша страна входит в тройку государств мира, развивающих собственные ИИ, и партнеры проявляют большой интерес к российским разработкам. Речь идет о суверенной платформе, которая позволяет использовать такие наработки, в том числе в сфере обороны и безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что разработками и проектами Россия готова делиться со странами исключительно в ЕАЭС. Госавтоинспекция сегодня и последующие выходные проведет массовые сплошные проверки водителей и особое внимание уделят поиску нетрезвых автомобилистов. Рейды пройдут в Ивановской, Ульяновской, Кировской областях, Татарстане, а также других регионах. В ГИБДД напомнили, что управление в состоянии опьянения грозит лишением прав на 1.5-2 года и крупным штрафом, а в ряде случаев уголовной ответственностью. Граждан просят сообщать в полицию о нетрезвых водителях. ВАТОР рассказали о перспективах летних полетов в Турцию. Из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний операторы будут в дефиците примерно на 300 тысяч кресел. Кроме того, российскому чартерному перевозчику Azur Air на 30% сократили полетную программу. Оценить последствия для стоимости туров пока сложно, но то, что ситуация повлияет на цену, это очевидно. Сейчас Anextur уже пересаживает своих туристов на рейсы Turkish Airlines и уральских авиалиний. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений. Решение принято из-за случаев несоответствий при поставках подкарантинных товаров. С начала года выявлено 132 случая ввоза карантинных объектов. Также с завтрашнего дня ограничивается ввоз плодово-овощной продукции из Армении – томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. И наша теннисистка Мира Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос, обыграв представительницу Чехии Марию Баускову со счетом 6-4, 6-2. Первая ракетка России, восьмая в мировом рейтинге, в следующем матче встретится со швейцаркой Жиль Тайхман. Также успех отпраздновал и Андрей Рублев. 13-я ракетка мира в трех сетах обыграла португальца Нуну Боржиша и вышел в 1/8 финала. Для Рублева этот результат пока лучший в нынешнем сезоне на турнирах «Большого шлема». И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Это Фэнси, его «Пламя любви». И известно, что к 20-летию своего суперхита Фэнси перевыпустил этот хит на русском языке. И эта версия называется «Любви пожар». «Любви пожар», мне кажется, даже круче звучит. Ну, нам, по крайней мере, понятней, про что он. 20.42 столица, абсолютно огненные хиты на Ретро-ФМ для вас всегда.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Помню, в детстве я попросил велосипед. Родители тогда сказали «легко».
4: Стэнет – та же история. И тоже легко. Ведь условия по автокредиту в «Диалог Авто» стали лучше и комфортнее. Успеете и вы получить новые условия по кредиту на Тенет. Ждем вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Тенет – «Диалог Авто». Здесь легко.
5: Не оферта. Кредитор «Паузовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
15: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
16: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
15: Каждое воскресенье в час дня
16: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
15: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
16: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
15: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
16: Подробности на сайте retrofm.ru.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Саваши его Only You, ну, только ты, это значит про выбор, это очень своевременно, потому что прямо сейчас нужно выбрать партнера для танцев на ближайшие 3 часа. 20:55 в Москве, через 5 минут начнем. С 9 до полуночи лучшая танц-музыка для вас на вечеринке Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Суворы строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
8: Retro FM.

0: Girl, эх, прокачу, это группа Plasma. Собственно говоря, по-английски поют, но мы все понимаем, потому что, ну, естественный момент. Кто-то стоит в обочине, кто-то едет на этом самом автомобиле, и есть конкретные предложения. У меня тоже есть конкретные предложения танцевать до полуночи под лучшие танцхиты для вас здесь, на вечеринке Red FM. Все, что захотите. 21.16 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: 21.42 в столице и подсолнухи. Если даже не мерещится, то все равно хорошо, потому что раз мерещится, значит, лето буквально за углом. 29 мая, майская, пятничная, весенняя все еще вечеринка. Ретро FM продолжается. Мы двигаемся до полуночи.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: А Modern Talking их братец Луи, который уже давным-давно нам стал как будто бы родственником. И мы все как будто бы сначала рады, что здесь, а потом не знаем, что с ним дальше делать. 21:56 в столице. Мы знаем, что делать. Мы продолжаем танцевать. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке RetroFM в живом миксе.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
3: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 55 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акции и скидки приобретены личными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: крут, кто крут? Вопрос вопросов. Прямо сейчас можно выяснять эту самую крутизну. 22.17 в столице. Продолжается пятничная вечеринка Ретро ФМ. Танцевальные хиты для вас в живом миксе. И, собственно, осталось только протанцевать и посмотреть, кто из нас самый-самый. Смотрим.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Диско-классика в квадрате, в кубе, я не знаю, в четвертой степени. Это Bee Gees и Stayin' in Love. Песня из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Ну, у нас вечер совершенно не субботний, а совершенно пятничный. И еще более танцевальный по этому поводу. 22.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыш, сроках, месте и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: 22:56 в столице. Ну и, собственно говоря, девочки, пожалуйста, улыбнитесь прямо сейчас. И вдруг какие-то танцевальные движения после этого вас последствуют. Потому что что? Потому что мы продолжаем пятничную вечеринку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
10: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Кручу-верчу, забудуть хочу, это Кали Минок. Собственно говоря, буквально вчера у нее был день рождения, поэтому абсолютно точно можем сказать ей: Кали, мы тебя любим и будь здорова, пожалуйста. Ну а кручу-верчу, забудуть хочу, это как раз про наши с вами танцевальные движения. Ну, вдруг как-то явно не получается двигаться. Можно двигаться скрытно. 23.16 в столице, и вечеринка Ретро FM для вас продолжается. Мы двигаемся до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Это Бонни-М, не без привлечения детского сводного хора, про счастливую песенку. Абсолютно точно счастливая песенка нам сейчас не помешает. 23:42 в столице. Мы продолжаем счастливые танцы пятничные на вечеринке Ретро FM. До полуночи!
1: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро. Реклама.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Интернет-поток Ретро FM Санремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM Санремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Ну, Марракеш не Марракеш, а наше танцевальное путешествие у нас сегодня закончено, потому что, ну, собственно говоря, все, 23:56 в Москве, но завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка для вас звучит на Ретро FM каждый день с 9 до полуночи. Это вечеринка Ретро FM. Сегодня все, через пару минут Дмитрий Майоров будет здесь. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, до завтра. Будьте здоровы.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.

0: решили Citroen. Энергия города.
1: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

Цвет настроения зеленый, точнее, зеленый свет всем нашим с вами выходным приключениям. Все, что на буднях не могли себе позволить, собственно, позволяем. Позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто уже вовсю спешит нас музыкально поддержать на Ретро-ФМ, это Сиси Кейдж, Лев Лещенко и Майкл Джексон. В столице 17 минут первого. Всем салют и классный субботник.

0: Как-то воздушно, легко, непринужденно. Так, в инструкции к полноценному отдыху написано: необходимо себя чувствовать. Если вы еще нет, есть к чему стремиться. Ну или, возможно, что-то не так делаете. И по-хорошему делаем все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. Отдыхаем, разумеется, в отличной музыкальной компании Retro FM, которую нам дали, как минимум, составит Savage Garden в столице 0 часов 43 минуты.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Кто-то когда-то говорил, хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован. Что, давайте пофилософствовали с вами навстречу новому часу, который гарантированно организует нам встречу с немалым количеством больших и ярких артистов. Ретро-ФМ. В столице 0 часов 56 минут.

Воу-воу, полегче, как говорится. Хотя сдерживать аппетиты в некоторых случаях и незачем. Тут высмотрел несколько интересных цифр. 273 тысячи рублей. Столько в среднем сейчас нужно нам, россиянам, для счастья, согласно недавним опросам. Самые высокие запросы, что абсолютно не странно, у жителей двух столиц, а ниже всего у скромников из Кирова, Томска, Барнаула и Липецка. Всем городам и селам, где есть Ретро-ФМ, большие приветы, нескучного отдыха. Синяя птица, команда Hi-Fi и Kimball скоро к нам присоединятся. В Москве 1:18.

0: Не знаю, смотрели ли вы знаменитый немецкий детективный сериал «Шиманский», но Крис Ридом хоть одну его серию, нет, да и да, видел, и даже, возможно, не раз пересматривал. Все потому, что он не только написал для одной из серий этого сериала саундтрек, но и сам в ней снялся, исполнив, спев эту самую историю. Был такой эпизод, вспомним. В столице 1:42, музыкально, напомните себе, на Ретро FM уже нацелили Сяба и Михаил Боярский.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро FM».

Как известно, не все герои носят плащи, не все герои последних новостей служат примером для подражания. Так, четверо спортсменов на свой страх и риск недавно повторили прыжок веры из популярной компьютерной игры, побили мировой рекорд. Они без страховки прыгнули в стог сена с высоты 18 метров. Это прям с ума сойти. Мы же с вами, по крайней мере, не сходим с намеченного музыкального пути. Движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ, в столице, час 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лучше, конечно, спорно, о чем окрошка вкуснее. Наверное, не нужно начинать, но сегодня 30 мая, официально в день окрошки. Думаю, этого не избежать. Поэтому рассказывайте ваши вкусовые такие сосочки. За какой вариант? На квасе, на кефире? Может, на кокосовой воде, рассоле, минеральной воде? Ну, или предлагайте свой вариант. Мой все же на квасе. Более любимый. В столице 2 часа 18 минут. И, из наших любимых обитателей Ретро-ФМ уже на подходе команда Джой, Якида и Квин.

0: Надежды некоторых, что будет легче, очень даже сбываются, но есть один большой нюанс. Легче и легче становится жить труднее. Что-то кого-то в какую-то непозитивную сторону понесло. Корректируем маршрут. В столице 2 часа 43 минуты. На пути к нам на Retro FM. Уверенно и верно приближаются ребята из No Mercy.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

нынешнее время кавером никого не удивишь, а вот их количеством можно попытаться. Просто эта история в этом плане на расхват имеет в копилке множество каверов от знаменитых музыкантов, включая живое исполнение Пола Янга, Майкла Стайпа, есть версии группы Sixpence None the Richer, U2, Майли Сайрус и не только. Столица 2 часа 56 минут. У нас с вами только отдых, только приятной музыкальной компании Ретро-ФМ.